Сегодня днем дожди обещают по всей стране. В Бресте, Гомеле и Могилеве будет до 16 тепла. В Гродно и Витебске плюс 12-14. И в Минске днем тоже до 14 тепла и временами дождь.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем дожди обещают по всей стране. В Бресте, Гомеле и Могилеве будет до 16 тепла. В Гродно и Витебске плюс 12-14. И в Минске днем тоже до 14.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем дожди обещают по всей стране. В Бресте, Гомеле и Могилеве будет до 16 тепла. В Гродно и Витебске плюс 12-14. И в Минске днем тоже до 14 тепла и временами дождь.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем дожди обещают по всей стране. В Бресте, Гомеле и Могилеве будет до 16 тепла. В Гродно и Витебске плюс 12-14. И в Минске днем тоже до 14 тепла и временами дождь.

0: для детей старше 16 лет.
1: Плюсы в старении с каждым годом все больше и больше хочет найти Полина Летова и находит какие-то. Вот что она нашла, сейчас мы с вами узнаем.
2: Я подумала, если ты не можешь сопротивляться, значит, прими и найди в этом плюсы.
1: Это как с первым браком было.
2: Нет, там еще можно было что-то изменить. А в случае со старением уже, ребят, часы назад не повернуть. Первое, значит, почему возраст – это не так уж плохо. Во-первых, потому что с возрастом у вас вырабатывается сильный архивный иммунитет. Дело в том, что твой организм уже со многими вирусами поборолся, он знает, что делать. И, между прочим, взрослые люди реже болеют. Да, тяжелее, но реже.
1: Слушай, что общего, как ты говоришь, архивный иммунитет?
2: Да,
1: это значит, что общего у архива и старого деда? Пыль.
2: Архивный иммунитет. Не порти мой флёр. Приятных новостей. Итак, летим дальше. А ты знал, что объем знаний, словарный запас, системное мышление с возрастом достигают пика? То есть ты просто как мудрец становишься. Тебе можно подходить. У тебя, кстати, два полушария начнут работать. У молодежи одно, а у тебя два. Понимаешь, чувствуешь силу? Да, скорость обработки информации
1: не
2: та.
1: Но
2: если выдашь что-нибудь, то прям в десятку. И, кстати, еще третий плюс – это эффект позитивного восприятия. Оказывается, пожилые люди чаще чувствуют себя счастливыми. Им уже не надо никому ничего доказывать, что ты богаче, умнее, сильнее.
1: Потому что, как говорила моя бабушка, открыл с утра глаза, и слава богу. Но я тебе скажу, я лучше буду, как ты говоришь, там этот архивный иммунитет, два полушария работы, я лучше с одним полушарием буду, но бодренький.
0: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире.

0: и еще на 35 лет.
1: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире с 7 утра на Юнистар. На Юнистар.
2: Зарядная станция. Короткая реклама.
3: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
4: Я с вами.
3: Ювентус?
5: Это наш сезон.
3: Илья, Леша, Егор?
6: Мы готовы.
3: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
7: Сайт Бетера. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Сайт Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом. Это Юнистар.
6: Юнистар.

0: для детей старше 16 лет.
1: Шестилетняя девочка из Китая побила мировой рекорд, и она собирает кубик Рубика за 4,27 секунды.
2: Слушай, ну, классный, конечно, рекорд, очень классный, быстро. Обалденный. Но откуда вот такие рекорды берутся, когда очень быстро ты что-то собираешь? Это, знаешь, когда вот моему товарищу Василию Юрьевичу в дверь домофона позвонила жена, говорит, дорогой, я поднимаюсь, а он с друзьями шахматы на столе, ну играли же всю ночь в шахматы, вот.
1: Понятно. А
2: рядом козла забивали, вот, и, собственно говоря, все это убирается за 34 секунды и 10 сотых, и Василий Юрьевич с мудрым видом, держа в руках томик Достоевского, ну, правда, с названием «Идиот», сидит в кресле и изображает...
1: И делает вид, да?
2: Да, что он всю ночь читал.
1: А я расскажу, мы с друзьями, нам еще, ну, лет по 17 было, устраивали вечеринки. Родители моего друга уезжали на дачу. Mm-hmm. Причем мы знали, что уезжают они на субботу и воскресенье. Mm-hmm. Соответственно, два дня. Мы, ну, что, сидели, музыку слушали. Слушали,
2: конечно,
1: что пальчиком по ковру водили, да. Рисунки обводили. И вот в какой-то момент в субботу вечером, там уже полночь, понимаешь, а у нас там самый, ну, самый момент, как мы обводим пальчиками
2: по ковру,
1: да. Понимаешь, мы еще и по парам разбились, ну, чтобы удобнее было.
2: Чтобы удобнее было обводить.
1: И тут позвонили в дверь, и мы понимаем, что пришли его родители. Слушай, это вот тут вот 3,15 секунды.
2: Еще надо было сказать, присоединяйтесь к нашему ковру.
1: Мама была одна, понимаешь? Если бы она с папой, ну, вот, хоть бы пара нашлась.
2: Вопрос, что же, почему вот, ну, вот вы-то взрослые, там, ну, я привожу пример тоже, ну, взрослой семейной жизни, а вот как девочка в 6 лет таким навыком? Да все просто. В какой-то момент, играя в кухне бабушки, упала старинная ваза, и бабушка криком: «Машенька, где же моя ваза?» Он: «Пра-пра-пра, бабушка, бабушка, вот она!»
0: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире.

0: Доброе утро, шоу «Зарядная станция». И вот мы уже наконец-таки добрались до пятницы. Как же это приятно. Сегодня пятница, правда, такая ленивая. Правда, делать ничего не хочется. И вообще в кровати бы валяться.
1: Так мы же ничего не делаем.
0: Я думаю,
1: мы же в кровати валяемся.
0: Хотела уже тебя будить. Ты только жене не говори об этом, что ты сейчас со мной. Так, ну что, друзья, давайте мы будем начинать. Кстати, Саша, ты в приметы веришь?
1: Иногда да.
0: Иногда да. А вот я расскажу. Есть такие вирусные приметы из соцсетей, которые набирают просто сумасшедшую популярность. О трех таких приметах. И вообще, работают они или нет, расскажем буквально через 7 минут. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.
1: Доброе утро.

Доброе утро. В Беларуси 7.01. С новостями Александр Романов. В Белстате подсчитали среднюю зарплату за август. Она составила 3135 рублей, сообщает Белта. По регионам самый высокий заработок в столице. Эта сумма превышает 4000 рублей. По сферам деятельности, как и прежде, больше всего зарабатывают айтишники. В сфере информации и связи средняя сумма дошла до 6,5 тысяч рублей. На втором месте финансовая и страховая деятельность – 4230 рублей, а на третьем – строительство – 4200 рублей. В Минске будут строить коттеджи и продавать их на аукционах. Об этом рассказал гендиректор «Минск-Трое» Анатолий Ведерчик. Новые индивидуальные дома появятся во всех районах столицы. От 1 до 25 коттеджей в каждом, пишет «Минск-Новости». Всего в ближайшие годы планируют построить около 360 коттеджей. Возводить их будут на месте заброшенных участков, которые нельзя использовать под многоэтажки и заводы. О спорте. Хоккеисты минского «Динамо» в овертайме уступили одноклубникам из Москвы. Итоговый счет 3-4. Это был первый матч выездной серии «Минчан». Второй заключительный поединок гостевого турне наши хоккеисты сыграют завтра в Санкт-Петербурге против шанхайских «Драконов». Начало в 17.00. И в завершении оригинальный «Бэтмобиль» из фильма Тима Бертона выставят на аукцион с оценкой в $7 миллионов. Его использовали в картине «Бэтмобиль».

А сегодня днем во всех городах возможен дождь. В Витебске плюс 15, в Гомеле до 17 тепла, в Бресте и Могилеве 16 градусов, а выше нуля в Гродно и Минске сегодня днем до плюс 14. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Ой, Полин, ну ты заинтриговала, конечно, тем, что ты собираешься нам рассказывать. Мы вот музыка играла и все это время ждали. Когда же она нам все это поведает?
1: Полиночка, ладно, да, начнем. Начнем с чего-то легенького, чего-то приятненького. Слушайте, ну, есть такие вирусные ритуалы и приметы из соцсетей. Ну, что-то нам рассказывали там старшее поколение, да, а теперь соцсети говорят, что надо делать, чтобы все было хорошо.
0: Вирусные ритуалы. Вирусные ритуалы у нас в детстве это был грипп.
1: Нет, нет.
0: После зимних каникул наступал карантин в школе. Это был большой зимний ритуал. Ладно, давай про современные.
1: Ну, давай, поехали. Первый точно вы знаете, точно видели, когда закапывают сосиску в землю. Видели такое? Ну, чтобы не было дождя и светило солнце.
0: Нет, во дворе парень по кличке Сосиска очень, конечно, кричал и сопротивлялся, но все равно вывезли в лес.
1: Ребят, а это, между прочим, старая британская свадебная примета. Она завирусилась благодаря ТикТоку, но и сейчас уже и не только на свадьбах, но если хочешь, например, завтра поехать с друзьями на шашлык, то сегодня в полночь, сегодня на завтра...
0: Нужно закопать свою сосиску.
1: Ну, можешь... Ну, ты тут сам выбирай чью, но в любом случае ритуал должен состояться.
0: Не даст. Вот, надо приобрести сначала в магазине, купить докторскую.
1: Ну, я к тому, что говорю.
0: А,

0: Че надо, а? Че хочешь? Это вообще... Это вообще более ранний тренд. Это Роберт Де Ниро в фильме «Таксист» у Мартина Скорсезе. Знаменитая сцена Роберта Де Ниро перед зеркалом. Mm-hmm. И оттуда пошли вот эти все истории разговоров перед зеркалом, потому что это такая, ну, самая символичная знака. Простите за синефильство в утреннем шоу.
1: В общем, ребят, мы на всякий случай давайте это сделаем. И лавровый лист, подожди. Сосиска, и зеркало. Может, это комбо, глядишь, и сработает.
0: Посмотрим в понедельник.
2: Партнер шоу – сеть магазинов «Мегатоп». Твоя осень с «Мегатоп». Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у «Мегатоп». Подробности на сайте «Мегатоп Бай» и у крамах вашего города.
3: «Юнистар».
4: «Юнистар». Хит за хитом.

0: Нужно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
3: Партнер – препарат Пробактолор.
4: Носик, ушко,
5: горло, ротик.
6: Для поддержки – пробиотик.
7: Для поддержания здоровья лор-органов – Пробактолор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробактолор – дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробактолор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Производитель – Ламира ЛЛП. Великобритания.

0: Партнер шоу «Магазины Копеечка». Акция «Прилипалы мини». Копеечка. Во всех магазинах сети.
1: Прилипал, всех собирай. Мини-копеечку играй.
2: Прилипалы в копеечке. Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону +375 29 183 06 95.

0: Друзья мои, если вы собираетесь хорошенько подкачаться на выходных, ну а все же ждут пятницу, чтобы субботу, воскресенье не вылазить из тренажерки, правильно? Правильно.
1: Да, да.
0: Вот, поэтому перед тем, как отправляться в ближайший тренажерный зал, ознакомьтесь с его правилами посещения, потому что, ну, один из тренажерных залов в Минске собирается ввести очень необычную систему штрафов.
1: Об этом расскажем буквально через 7 минут.

0: Реклама. Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на mtbank.by и по телефону 509-99-99.
1: МТБанк.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
3: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
4: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Больше чистоты, больше выгоды на 21 век бай. С 21 по 27 сентября капсулы для посудомоечных машин Finish Quantum Limon 100 штук в упаковке всего 54 рубля 99 копеек и кэшбэк 30%. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
5: Это была реклама.
7: Доброе утро. В Беларуси 7.32. Сейчас новости коротко. В Белстате посчитали среднюю зарплату за август. Она составила 3135 рублей, сообщает Белта. По регионам самый высокий заработок в столице. Эта сумма превышает 4000 рублей. По сферам деятельности, как и прежде, больше всего зарабатывают айтишники. В каких странах чаще всего отдыхают белорусы, рассказали в Белстате. Лидером рейтинга является Россия. Туда в прошлом году отправились почти 163 тысячи белорусов. На втором месте с минимальным отрывом – Турция. Хоккеисты Минского «Динамо» в овертайме уступили одноклубникам из Москвы.

0: Итоговый счет 3-4. Это был первый матч выездной серии «Минчан». Оригинальный «Бэтмобиль» из фильма Тима Бёртона выставят на аукцион с оценкой в 7 миллионов долларов. Его использовали в картине «Бэтмен возвращается» 92 года с Майклом Китоном. Авто имеет длину примерно 6 метров, его конструкция построена на базе шасси сразу двух «Шевроле Импала». И к новостям компании. Компания «Камака» получила 3 высшие награды премии номер 1-2026. По итогам комплексной оценки победителями в 3 номинациях стали майонез, кетчуп и горчица «Камака». Премия номер 1 в очередной раз подтвердила многолетнюю приверженность потребителей к бренду и стабильно высокое качество майонезов, соусов и кетчупов «Камака». На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей – спрей для горла «Пиларго».
2: Я садовником родился, не на шутку рассердился. Все цветы мне надоели, кроме пеларгонии.
3: Ой, что с тобой?
2: Простудилась.
3: Что случилось?
2: Горло у меня болит и щекочет, и першит.
4: Спрей для горла и ротовой полости «Пеларго» с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Спрей «Пеларго» способствует устранению першения, боли, раздражения. Реклама. Изделие медицинского назначения. Имеется противопоказание. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Беларусь. Лицензия «Ламира ЛПП». Великобритания.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах возможен дождь. В Витебске плюс 15, в Гомеле до 17 тепла, в Бресте и Могилеве 16 градусов, а выше нуля. В Гродно и Минске сегодня днем до плюс 14. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Утреннее шоу на Юнистар приветствует вас, друзья. Впереди у нас много всего интересного в выходные в первую очередь. Но для начала те, кто собираются провести их в тренажерном зале, должны ознакомиться внимательно с правилами. Что там может вам попасться в наших минских тренажерных залах? Сейчас вам расскажем. 7 часов 41 минута. Зарядная станция продолжается. Что там,
1: Полина? В одном из минских тренажерных залов планируют штрафовать за духи. То есть, если вы очень сильно пользуетесь каким-то парфюмом и пришли в тренажерку, вас могут оштрафовать.
0: Слушай, а я считаю правильно.
1: А что правильно?
0: Ну, потому что иногда, ну, так, извините, напырскаются водой туалетной. Причем как и мужчины, так и женщины бывают. Вот помнишь, нам еще давным-давно Валентин Середа объяснял, как нужно брызгаться водой туалетной.

0: бы еще много-много всего.
1: Например?
0: Ну, например, лифт. Вот в лифте я бы штрафовал, чтобы стоял специальный человек.
1: Так.
0: И вот все, вот Иван Иванович с седьмого этажа проходит, а Елена Федоровна постоит здесь, подожди, проветрится пускай.
1: У входной двери, пожалуйста.
0: Да, слишком сильный аромат Гуччи от нее.
1: Слушай, и в булочном отделе тогда я бы категорически запретила. Но расскажу, потому что я прихожу в булочный отдел, я хочу, чтобы там пахло той самой маковой булочкой, которую я планирую купить, она моя самая любименькая, понимаешь? А если какой-нибудь Шанель будет мне это все дело перебивать, что ж получится?
2: Получится, ты будешь худее.
0: Евгений Иванович.
1: Не получится так.
0: Давайте знакомимся, Евгений Иванович Шанель. Я буду вам перебивать. В общественный транспорт не пускал. Вот контролеры же есть. Контролеры есть. Почему нету контрзапахов? Ну, которые запахи контролируют. Типа, ты подходишь к двери, а тебе говорят, так, дорогой, ну, тебе с твоим пакарабан, пожалуйста, вон в Гелендваген, вон туда, а из нашего автобуса выйди, пожалуйста. А кто с запахами шипр зеленый лес? О, девушка, слышу, от вас пахнет зеленым лесом. Проходите, проходите.
1: Слушай, ну я бы, например, и на работе тоже запретила, если честно, пользоваться. Да, потому что однажды мой муж пришел с какого-то там, ну, какая-то встреча у него была, митинг, он сказал, я говорю, послушай, а почему у тебя так пахнет женскими духами?
0: О.
1: Он говорит, да это там одна девчонка пришла, так пахло, так пахло, у меня поэтому вся рубашка пропиталась.
0: А я бы вот именно по этой причине на работе не запрещал бы. Ну что, а что, как бы, а что я потом тебе уже сказал после того, как на работе запретят? Почему я пахну Шанелью?
1: Кстати.
0: Вот как мне потом?
3: Партнер шоу – компания «Белтелеком».
4: Алло, дорогой, машина на парковке? А дети на площадке?
5: Не волнуйся, у нас все под контролем. Под видеоконтролем.
6: Видеоконтроль от «Белтелеком» – ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123.
7: Вы слушаете
6: «Радио Юнистар».

0: прекрасными подарками, призами. Называется «Стоп спойлер».
1: Да, разыгрываем сертификат на квест «Клаустрофобии». Достанется он тому, кто угадает, какой фильм так подробно сегодня будет описывать Сафронов. Уже через 7 минут.
0: Давайте, давайте
2: играть. Пока ситуация на дорогах. По информации сервиса «Яндекс.Карты», сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной, а также на Ванеево от реки Свислочь до Рокоссовского.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочая неделя, на «Юнистар» начинаются выходные. Наконец-то выходные. Классные истории и хит за хитом.
5: Привет, я Саша Козырев, и сегодня в «Наконец-то шоу» я расскажу, где открыли магазин ненужных товаров и почему владельцы собак более щедрые.
4: Наконец-то выходные на «Юнистар». Включайте сегодня в 2 часа дня и в 5 вечера с понедельника по четверг.
6: Реклама. Кофе купил.
7: Вернулась.
6: Билеты в кино.
7: Вернулась.
6: Поужинали.
7: И это вернулось.
6: Что у тебя постоянно возвращается?
7: Кэш.

0: Шопинг в Билд. 25 сентября с 17 до 23 часов скидка 18% от 100 рублей. Ждем вас по адресу гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт buildshop.by. Телефон 599-69-69.
1: Пора в Ома. Весь сентябрь. Подушка из полиэфирного и бамбукового волокна за 33 рубля. Подушка с наполнителем искусственный лебяжий пух за 29 рублей. Если за товарами для дома, то в Ома. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
2: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Sushi House By или по телефону 7440. Круглосуточно.
3: Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
6: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
7: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Ред с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
8: Это была реклама, а дальше мировой хит.
9: Партнер магазины «Копеечка». Акция «Прилипалы мини». «Копеечка» во всех магазинах сети.
10: «Прилипал» всех собирай, мини-копеечку играй.
11: «Прилипалы» в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек. Рекламная акция «Прилипалы» мини-копеечка. Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «Прилипалокопеечка.бай» и по телефону +375 29 183 06 95.

0: Вот иногда ты чего-то нервничаешь, угу. раздражаешься, не понимаешь из-за чего.
1: Бывает.
0: А есть вещи, оказывается, на которые мы внимания не обращаем, а они нас просто триггерят постоянно.
1: Вот и расскажем о таких вещах уже через 7 минут. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.

0: Реклама.
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
2: Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.

0: бюджетах.
1: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
2: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.
1: Остался всего один рекламный ролик.
3: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, индукционная варочная панель Midea с инверторным

0: И к новостям компании. Открыт основной этап регистрации брендов и агентств на международный профессиональный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», который пройдет в Минске 4 и 5 ноября. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга, будущее создается сегодня. Среди хедлайнеров – финалисты и победители премии эффективности маркетинга «Адма Awards 2026», а также представители рейтингов креативности и эффективности брендов. Подробности и регистрация на brand-day.by. Завтра, 26 сентября, в универмаге Беларуси в торговом доме на Немиге делать покупки особенно выгодно. Скидка 40% на всю женскую одежду, 30% на всю мужскую одежду, 30% на белье, сумки, ремни и портмоне. Один день, два универмага. Максимум выгоды. Универмаг Беларуси, торговый дом на Немиге ждут вас. Сайт umag.by, телефон 017-221-7111. Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Awards» продлила прием конкурсных проектов до 5 октября. В этом году на премию поступило рекордное количество заявок от международных и локальных брендов. Участники получат возможность войти в рейтинги эффективности брендов и агентств 2026. Подробности на сайте admaawards.by. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – компания «Белджи». Уже здесь, уже в продаже. Новый Белджи X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. Белджи X50. Новый формат вашего выбора.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах возможен дождь. В Витебске плюс 15, в Гомеле до 17 тепла, в Бресте и Могилеве 16 градусов, а выше нуля. В Гродно и Минске сегодня днем до плюс 14. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Неочевидные вещи, которые могут вас раздражать. Вот об этом мы сейчас поговорим в утреннем шоу. 8 часов 8 минут. Зарядная станция продолжается. Пожалуйста, Полина.
1: Слушай, ну казалось бы, мелочь, а вот ты не замечаешь. Нет, а вот наоборот, неприятно получается. Тесная одежда. Это первый пункт в моем списке. Да, да, когда тебе что-то жмет, трет, давит.
0: Я понимаю, почему. Я понимаю, почему этот пункт в твоем списке.
1: Слышишь? Понимает.
0: Потому что все дело... Нет, я просто расскажу. Полинка покупает себе вещи. Вот, приходит, кружится в них. Я говорю, Полин, ну как-то, может быть, все это... Не, классно все. А потом, через месяц начинает, мне другое, тут не жмет, это мне уже надоело, мне другое. Конечно, конечно, я понимаю, да.
1: Ну вот видишь, я просто не хочу быть тревожной. Избавляюсь от тревожности, покупаю новое.

0: хороший метод избавления от тревожности ты выбрал.
1: Второй, второй пункт, ребят, давай. Это бардак.
0: Бардак?
1: Вот, угу, вот беспорядок.
0: А, бардак.
1: Бардак.
0: Господи, ну, второй пункт, борода.
1: Не, бардак.
0: Спрей бороду, и все хорошо будет.
1: Беспорядок.
0: Конечно, женщине с бородой не очень-то.
1: Послушай, на беспорядок реально раздражает. Вот кажется, ну, лежит что-то не на своем месте.
0: Слушай,
1: ну, когда-нибудь положу.
0: А помнишь, мы как-то с тобой рассказывали, что психологи тоже или какие-то там специалисты проанализировали, выяснили, что бардак на рабочем месте, mm-hmm. в квартире, mm-hmm. это признак гениальности. Так вот, позволь mm-hmm. мне быть гениальным, пожалуйста.
1: Да, он был тревожен и гениален. А знаешь, что на третьем? На третьем месте это постоянный выбор. Вот мы так устаем от принятия решений. Вот есть вот это или вот это, идти направо или налево, с какой компанией провести этот вечер.
0: Все правильно. Господа из компании Apple, прекратите выпускать новые айфоны. Пускай остановитесь уже. Что это такое каждый год?
2: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп». Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
3: Вы слушаете.
1: Вы слушаете.
3: Радио Юнистар.

0: Мы продолжаем утреннее шоу. Непопулярное мнение начинается. И, да, как обычно, вы отправляете ваше мнение нам на сайт unistar.by. Мы самые интересные берем в утреннее шоу и смотрим, насколько ваше мнение популярно или нет.
1: Ну и вот сегодня нам Илья написал на сайт unistar.by.
0: Что пишет?
1: Мне странно, пишет Илья, когда взрослые люди вместо того, чтобы просто общаться, устраивают какие-то настольные игры. Но неужели им так скучно, что для общения нужны какие-то правила, кубики и прочая ерунда? И мнение, да, коротко звучит так. Настольные игры – это для тех, кто не умеет общаться.
0: Ну, интересно, конечно.
2: Их же вроде придумали для общения.
0: Может быть, Саш, не знаю. Я вот когда создавали шахматы, мы не присутствовали. Поэтому для общения там или...
1: А давайте разберемся, что вообще наши слушатели по этому поводу думают. Если вы считаете, что настольные игры – это для тех, кто не умеет общаться, пальчик вверх отправляйте нам в Телеграм. Если вы думаете, что настольные игры вообще-то, это вот, как Саша Романов говорит, лучший повод, чтобы завести беседу классную. Да. Тогда пальчик вниз. В общем, ждем ваше мнение в Телеграм 29-610-995-0.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 6 баллов из 10 возможных. Большой затор на кольцевой от Козинца до Игуменского тракта, а также от Мирошниченко до Всехсвятской.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Реклама.
5: Работа там, где вас действительно ценят. Белагропромбанк приглашает людей с инвалидностью присоединиться к дружной команде. Вакансии открыты в городе Минске, областных и районных городах страны. С первого дня рядом будет опытный куратор, а ваше здоровье и стабильность поддержат медицинская страховка, социальные гарантии и профсоюз банка. Все актуальные вакансии и контактные телефоны на сайте hr.belapb.by. hr.belapb.by. Белагропромбанк. Открываем возможности для каждого.
6: День рождения золотой мечты. Только по 30 сентября спешите воспользоваться скидками до 75%. В золотой мечте мечты сбываются с блеском.
7: Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 332 44 44.
8: Запчасти покупай и продавай на Бампербай.
9: Сеть магазинов «Соседи» представляет. Черная купилка с 24 по 27 сентября. Инжир всего 15,99 за килограмм. Грудинка свиная всего 11,99 за килограмм.
10: Соседи, всегда выгодно зайти.
9: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
11: Заряди свой электромобиль. Качественные зарядные станции для дома и офиса. Кабели всех стандартов и переходники под любой автомобиль. В интернет-магазине «Евкарбай». Доставка по всей Беларуси. Электромобиль свой заряжай вместе с сайтом «Евкарбай».
12: Остался всего один рекламный ролик.
13: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
14: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат

0: Консультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер на закар.
3: Что ты сморкаешься, как дятел?
4: Все мне уши излохматил.
3: Если хочешь облегчение, спрей на закар про увлажнение.
5: На Закар Про увлажнение. Если насморк беспокоит, назальный спрей в удобном флаконе снимает отек слизистой носа и восстанавливает свободное носовое дыхание. Содержит оксиметазолин для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с риском, вкладышами и проконсультируйтесь с врачом. Рекомендуемая продолжительность применения не более 5 дней. Производитель ООО «Ламинофармакар», Беларусь.

0: Утреннее шоу на Юнистар, 8:23. Ой-ой-ой, подводим итоги сейчас нашей рубрике «Непопулярное мнение». Я говорю ой-ой-ой, потому что сегодня очень много сообщений.
1: Ну, спасибо.
0: По поводу...
1: А тема животрепещущая.
0: Все проанализировала наше приложение, процентное соотношение мы знаем. Тема животрепещущая, рассказывай, какая.
1: Илья написал: «Настольные игры – это для тех, кто не умеет общаться».
0: Ну, типа, если вы умеете общаться, настолки вам нужны. Итак, друзья мои, что у нас получается по процентам? Значит, процентное соотношение такое. 90 к 10. 90% считают, что это мнение непопулярное. И лишь 10% поддерживают, что да, действительно, настолки нужны для тех, кто не умеет общаться. Мне кажется, как раз-таки, что настолки не мешают общению уж точно. Понятное
1: а я, знаешь,
0: дело,
1: да. Что говорят эксперты, ну, давай, специалисты давай. В этой сфере? Вот настольные игры, они, наоборот, помогают общению. Если вы в малознакомой компании,
0: вот.
1: Например, и вам не за что...
0: Разобщаться,
2: можно поссориться.
1: Общая, вот, видишь, и общую какую-то тему вот этого диалога вывести. Вот тогда классные вот эти настолки. А если вы собираетесь с подружками, и вам нужно обсудить все на свете, ну тогда какие настольные игры, я вас умоляю. Тогда у вас столько тем для разговора. Они тогда не нужны.
0: Короче говоря, понятно, значит, мнение действительно непопулярное. Играйте в настолки, наслаждайтесь хорошим вечером пятницы. Мы пошли домой.

0: Шоу «Магазины Копеечка». Акция «Прилипалы мини». Копеечка. Во всех магазинах сети.
1: Прилипал, всех собирай. Мини-копеечку играй.
2: Прилипалы в копеечке. Собери свой мини-магазин. Генеральный партнер «Якобс». Рекламная акция «Прилипалы мини-копеечка». Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на прилипалокопеечка.бай и по телефону +375 29 183 06 95.

0: Ну что ж, друзья, чем планируете заниматься вечером сегодня?
1: Слушай, я бы ждала какой-то сюрприз от мужа. Вот я планирую ждать сюрприз. Вот такой, ждать планирую.
2: А я бы ждал сюрприз от Полины.
1: Это что за передача сюрприза круговая? Не надо нам такое.
0: Я расскажу вам о фильме, который рассказывает о том, какой сюрприз может преподнести погода.
1: О, класс.
0: Через... Ну, давайте 7 минут это
1: давай,
0: сделаем.
1: Давай, это будет кинорекомендация для тех, кто сегодня хочет посмотреть классный фильм. Зарядная станция.

0: Галя, у нас отмен! Галя, у нас замен! Галя, у нас оплата!
1: Круг для вас будет как раз!
0: И что, получится оплатить?
1: Конечно! Ведь Круг – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка «Белвеб».
2: Круг плюс «Белвеб-касса» 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБРБ. УНП 193-630-204.
4: На день рождения принято звать близких и друзей.
5: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33-630-7021.
6: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Кофе купил.
9: Вернулась.
8: Билеты в кино.
9: Вернулась.
8: Поужинали.
9: И это вернулось.
8: Что у тебя постоянно возвращает?

0: На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей – раствор для горла «Пеларго».
2: Мужчины, я дома.
3: А у нас горло болит.
4: Щекочет и першит.
2: Что ж, придется идти в аптеку.
5: Только нам возьми раствор спеларгонии.
6: Раствор для полоскания горла и ротовой полости «Пеларго» с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Раствор «Пеларго» способствует устранению першения, воспаления, раздражения. Реклама изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламира Фармакар Беларусь», лицензия «Ламира ЛП», Великобритания.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем во всех городах возможен дождь. В Витебске плюс 15, в Гомеле до 17 тепла, в Бресте и Могилеве 16 градусов, а выше нуля, в Гродно и Минске сегодня днем до плюс 14. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: прогноз неутешителен. Операция под угрозой. Все вторят и говорят, что нет, высадку переносить ни в коем случае нельзя, потому что здесь же еще и проблема того, что враг может рассекретить планы, понимаешь, и все пойдет наперекор. Ну и, в общем, вот здесь и зарождается основная интрига. Что будет дальше, я вам рассказывать не буду. Посмотрите сами. Фильм очень классный. Актеры прекрасные в главных ролях. Эндрю Скотт, британский актер, которого ты вот, Полинка, помнишь же сериал про Шерлока Холмса британский. Вот он там был главным антагонистом. Вот. И Брэндон Фрейзер. Это актер, которого многие помнят по роли Тарзана в конце 90-х, начало 2000-х. Вот он сейчас у него в кино новое такое перерождение. Он сейчас блещет во многих фильмах.
1: И в новом образе немножко, да?
0: Да, и в новом образе.
1: Честно скажу, я вот ты начала рассказывать, я поняла, что я смотрела этот фильм.
0: Ты моя хорошая.
1: Он крутейший. О, видишь? Ну, очень, очень понравился. Ну, правда. Запоминайте, «Давление».
2: А мне не понравилось.
1: А мы тебя не спрашивали.
0: Просто Саша слышит «Давление» и сразу же вспоминает аппарат, которым он меряет по утрам.
1: У него, да, 160.
0: Саша, это не про это. Ты посмотри кино.
2: Ну, это хорошо.

0: партнер шоу – компания «Белтелеком».
1: Алло, дорогой, машина на парковке? А дети на площадке?
2: Не волнуйся, у нас все под контролем, под видеоконтролем.
3: Видеоконтроль от «Белтелеком» – ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123. Радио «Юнистар».
4: «Юнистар».
3: Хит

0: Друзья мои, утреннее шоу на Юнистар приветствует вас. И у нас рубрика.
1: Говорит страна, называется наша рубрика. Одна из наших самых любимых, потому что тут мы с вами общаемся.

0: общаемся. Каким образом? Все просто. Мы задаем вопросы, вы ваши ответы в виде голосовых сообщений отправляете нам в Телеграм. 29-610-9950. Напомним, что принимаем только голосовые сообщения, но при этом мы классный подарок разыгрываем. Сегодня это гипоаллергенная ортопедическая подушка «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы».
1: Вопрос сегодня такой. Что общего у BMW M5 спортивной серии на спортпакете и девушки, бегающей по магазинам в выходной?
0: На спортпакете. Спортпакет. О, какое интересное слово. Целлофановый пакет.
1: Давайте подождем, пока Полину отпустит. А мы, друзья, уже готовы принимать. Нет, для тех, кто понял, мы готовы принимать ваши сообщения.
0: Спортпакет — это там, где кеды лежат. Ладно.
1: Боже мой, какая милая тупость.
0: Я пропитан этим насквозь.
1: Да, я знаю.
0: Ну, давай еще.
1: Друзья, если вам не хватает немножко милой глупости, можете выжимать из Полины.
0: Ой, давай еще раз вопрос.
1: Я уже забыл, что я спрашивал. Ты меня
0: рассмешила.
1: Итак, друзья, что общего у BMW 5 M5 на спортпакете?
2: А смотри, какой, старая М5 или...
1: Неважно, быстрая. Саша, не мешай, надо вопрос повторить. Значит, что общего у BMW М5 на спортпакете и девушки, бегающие по магазинам в выходной?
0: 29-610-9950, номер нашего телеграмма.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 7 баллов из 10 возможных. Большой затор на кольцевой от Малиновки до Каменной Горки, а также... От Малиновки до Лошицы. Придется постоять и на Пономаренко от Бельского до Жукова.
3: Зарядная станция. Зарядная станция. Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Реклама.
5: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
6: Вечерний шопинг в Белт. 25 сентября с 17 до 23 часов скидка 18% от 100 рублей. Ждем вас по адресу: гипермаркет Белт, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Beltshop.by. Телефон 599-69-69.
7: Организму нужен белок? Съешь баночку Нута впрок. Хумус, закуска и паста из Нута. Это так вкусно и это так круто.
8: Любая запчасть за пару кликов. Бампербай решает.
9: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
10: Остался всего один рекламный ролик.

0: свобода.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер препарат Нанолар.
3: Аргентокия Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
4: Аргентокия Нанолар.
3: Аргентокия Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокия Нанолар. Содержит наноколлоид серебра, снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: Ну что ж, друзья, подводим итоги нашей рубрики «Говорит страна». Вопрос сегодня задавали такой. Я так понимаю, Полин, ты хочешь, чтобы я его повторил?
1: Конечно, я нет.
0: Что общего у BMW 5 серии M5 в спортпакете? Значит, и девушки, бегающие по магазинам в выходных. Выходные. Итак, смотрим наших фаворитов. У нас их, как обычно, как водится всегда.
1: Слушайте, ну сегодня было огромное количество сообщений.
0: Очень много. Я смотрю, что ты даже очень многие не прослушала.
1: Не хватило времени, извините.
0: Понятно. Давайте послушаем, что Юля нам по этому поводу пишет.
2: У обоих дорогой обвес.
0: Хорошо.
1: Хорошо.
0: Оля.
3: Может быть, Петр не знал, но BMW расшифровывается как «буду мерить все». Да-да, из вашего спортпакета тоже доставайте.
0: Прекрасно. Так, и Юрий у нас еще есть.
4: Расходы на содержание ощущаешь каждый день, а удовольствие получаешь только, когда выгуливаешь.
1: Такая мужская точка зрения.
0: Знаешь что, я вот все-таки сегодня за ликбез от Оли. Я действительно не знал, что BMW так расшифровывается.
1: Буду мерить все.
0: Да, поэтому, Оль, вам подарок сегодня.
1: Класс! Гипоаллергенная ортопедическая подушка «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы». Поздравляем!
5: Рубрику представляет компания «Эос Матрасы».
6: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
7: «Юнистар». Хит за хитом.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается, и у нас впереди наша любимая, одна из наших любимых, ладно, уж не буду говорить, что самая любимая, одна из наших любимых рубрик.
1: За эфиром ты говорил, не другое.
2: Словарный запас.
0: Ты же знаешь, что все, что говорится за эфиром, остается
1: за эфиром.
0: В Лас-Вегасе, да.
2: Так, ну что, каким словом сегодня?
1: Сегодня расскажу, как называется шоколад из чувства долга, который девушки и женщины дарят мужчинам-коллегам в день Святого Валентина.
2: Шоколад из чувства долга.
0: Сложная штука. Ну, давайте разбираться, собственно говоря, что за шоколад такой-то.
2: Да, буквально через 7 минут. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Доброе утро.

0: Реклама.
1: Белагропромбанк.
0: Мама купила в кредит шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
2: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.

0: Для роста вашего бизнеса МТ-банк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.
1: Любая запчасть за пару кликов. Бампер-бай решает.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: На день рождения принято звать близких и друзей.
2: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33 630 7021. Это была реклама.
1: Вы слушаете «Юнистар».
0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». День рождения «Белювелирторг»! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. «Белювелирторг» –

Доброе утро. В Беларуси 9.02. С новостями Александр Романов. В Минске добавили еще два места для прохождения медкомиссии. Теперь ее можно пройти не только в 24-й поликлинике, но и в 11-й клинике и во 2-й городской больнице. Речь, например, о справках для водительского удостоверения или разрешения на ношение оружия. В Минздраве напоминают, на медкомиссию лучше записываться заранее. Сделать это можно через сайты 103.бай или талон.бай, сообщает ОНТ. Существует ли план по штрафам и бутафорские камеры на трассах, рассказали в ГАИ. Там отметили, что заранее спланированное количество наказаний противоречит законодательству. Приоритет отдается профилактике, а не сбору денег. Прокомментировали и бутафорские камеры. Некоторые средства фиксации скорости иногда убирают с привычных мест по техническим причинам. При этом предупреждающие знаки остаются на дорогах, даже если самой камеры за ними нет. Это тоже метод профилактики, сообщает ОНТ. О спорте. Хоккеисты Минского «Динамо» в овертайме уступили накануне одноклубникам из Москвы. Итоговый счет 3-4. Это был первый матч выездной серии «Минчан». Второй заключительный поединок гостевого турне наши хоккеисты сыграют завтра в Санкт-Петербурге против шанхайских «Драконов». Начало встречи в 17:00. И в завершение. Американец создал автомат с газировкой с искусственным интеллектом. Он может смешать напиток практически с любым вкусом, даже не с

евро 3 рубля 44 копейки, доллар США 3 рубля 3 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек. И к новостям компании. Компания «Камака» получила 3 высшие награды премии номер 1 2026 года. По итогам комплексной оценки победителями в 3 номинациях стали майонез, кетчуп и горчица «Камака». Премия номер 1 в очередной раз подтвердила многолетнюю приверженность потребителей к бренду и стабильно высокое качество майонезов, соусов и кетчупов «Камака». Открыт основной этап регистрации брендов и агентств на международный профессиональный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», который пройдет в Минске 4 и 5 ноября. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга, будущее создается сегодня. Среди хедлайнеров – финалисты и победители премии эффективности маркетинга «Адма Awards 2026», а также представители рейтингов креативности и эффективности брендов. Подробности и регистрация на brand-day.by. Такими были новости. Далее о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах возможен дождь. В Витебске плюс 15, в Гомеле до 17 тепла, в Бресте и Могилеве 16 градусов, а выше нуля, в Гродно и Минске сегодня днем до плюс 14. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Словарный запас, любимая многими рубрика. И Саша сегодня расскажет нам о каком слове?
1: А не скажу пока.
2: Ну ладно, давай.
1: Вы знали, что в Японии на празднике девушки и женщины должны обязательно дарить каждому мужчине шоколад? Так исторически сложилось.
3: Нет, не знали.
0: Ну, мы, видишь, мы же как, мы в Японии только за харакири ездили, поэтому... Ну, не получилось. Вот приехали обратно.
1: И для этих целей продается специальный шоколад, который называется гиритёка. Гиритёка.
0: Гиритёка.
1: Да, вот.
3: А в чем что в нем такого прям специально?
0: Он тяжелый. Ты не уйдешь со свидания быстро.
1: Это дешевый шоколад обычный.
3: А, боже, слава богу. Я так и думала, ну.
1: Его обязательно дарят без романтического подтекста. То есть исключительно из вежливости.
3: Дешевый шоколад из вежливости.
1: Да, его покупают массово в преддверии каких-нибудь праздников. И его главное отличие от хамэй-тёка. Это уже дорогой шоколад. Хамэй-тёка — это дорогой шоколад для близких.
0: Слушай, вот как ужасно можно ошибиться в Японии. Идешь за дешевой шоколадкой, вместо перепутал слово гири и сказал хамэй, тёка-то одна и та же. Тёка одна и та же, а цена разная.
3: Тоже факт.
1: И, кстати, в последние годы в Японии традиция гири-тёка сталкивается уже с критикой и постепенно угасает. Многие японки воспринимают ее как социальное давление или финансовое бремя, поскольку покупка сладости для всего мужского коллектива — это все-таки затратно.
0: Саш, зачем нам такая продолжительная история про Японию и гиритёка?
1: Так вот, как можно использовать это слово?
0: Да,
1: гиритёка можно отлично использовать в разговоре с друзьями, чтобы оправдать покупку самой простой коробки конфет для близкого родственника на свадьбу, скажем.
0: Так.
1: Со словами «ну так принято».
3: Вот тебе и гиритёка. Нет, ребят, я считаю, что мужчине самый лучший подарок на любой праздник, знаете, какое? Это «ты молодец, молодец».
1: Выключи микрофон.
0: Щедрая Полина Лена.

0: этого. Боже ты мое.
1: Ты молодец.
2: Рубрику представляет компания «ЭОС Матрасы».
3: Если матрас, то «ЭОС». Ортопедические матрасы «ЭОС» в интернет-магазине «ЭОС Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «ЭОС». Всегда доброе утро.
2: Радио «Юнистар».

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается, друзья. У нас впереди игра, и мы с удовольствием вас в нее приглашаем. Правильно, Полина?
1: С удовольствием. Подарок будем разыгрывать от Центра молодости Yellow Birds. Релакс-программу «Детокс похудения СПА». Вы только номер наш запомните, пожалуйста. 8017-242-99-50. Мы уже готовы принимать ваши звонки.
0: Да, готовы. Саша, что на дорогах в столице происходит?
2: По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 4 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Кольцевой от Козинца до Игуменского тракта, а также на Ленина, от Ульяновской до проспекта Независимости.
3: Зарядная станция. Зарядная станция. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
5: Реклама.
6: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.бай и по телефону 8029-324-6666.
7: На день рождения принято звать близких и друзей.
8: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33.

0: 630-70-21.
1: Сеть магазинов «Сосити» представляет. Черная купилка с 24 по 27 сентября. Инжир всего 15,99 за килограмм. Грудинка свиная всего 11,99 за килограмм.
2: Соседи, всегда выгодно зайти.
1: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
6: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
7: Это была реклама. А дальше мировой хит.
8: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
9: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
10: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Утреннее шоу на Юнистар. Мы продолжаем игрой «Главная буква». Кто да. участвует сегодня в игре? Давайте знакомиться.
1: Знакомлю. Анастасия до нас дозвонилась. Настя водитель. Но что возит Настя? Она возит документы и начальство. Настя, доброе утро.
0: Настя, а начальство вы тоже под что?
2: Извините, еще раз не расслышала.
0: Ну, Полина только что сказала, говорит, возит водитель, возит что? Документы и начальство.
2: Документы и начальство. Нет, под кто? Ну, просто я так...
1: Это я, Настенька, это я.
0: Ясно. Скажите, пожалуйста, а как это так получилось, что вы в компании, девушка, водитель в компании? Обычно мужчины всегда.
2: Работа бай, просто оставила заявку, все. Мне прислали приглашение.
1: Вы-то чего сами туда? Ну, как бы, девчонка.
2: Ну, потому что я была раньше водителем такси с 21-го года.
0: То есть вы как бы просто...
2: Поэтому это уже как любимая работа.
0: Вы решили взять на постоянку, как бы пассажира одного. Выбрали, пришли, посмотрели, сказали, мужчина симпатичный, в галстуке буду вас возить.
2: Конечно, да. Ну, этот и женский пол, и мужской тоже.
0: И женский пол возите?
2: Конечно, да.
1: Если руководитель не один, что бы вы не отвезти?
0: Нет, но если...
2: специалист.
0: Если ламинат покупается разного пола, то...
1: Ну что, так, Настенька, напомним вам правила нашей игры. Мы будем задавать вам вопросы, но все ответы должны начинаться с одной единственной буквы. А вот с какой мы запустим генератор и узнаем?
0: Это да, это генератор скажет. Сейчас посмотрим.
2: Хорошо.
0: Буква О для вас, Анастасия.
2: О.
0: О,
2: это О.
0: Давайте вот что сегодня сделаем. Смотрите, представим, что вы, вот вы говорите, недавно поменяли профессию, получается, да, работали в такси, а сейчас перешли водителем. И вот вы встречаетесь со своей подружкой школьной. Полина побудет этой подружкой школьной. И начинает вот вас подружка расспрашивать о том, как там планы, чего в жизни поменялось. Короче, такая вот встреча двух подружек. Ваша сложность в том, что вы своей подруге можете отвечать только на ее вопросы словами на букву О. Другие слова на другие буквы использовать нельзя. Полин, готова?
1: Да, готова.
0: Все, ну что? Анастасия, готова?
1: Поехали!
0: Да. Понеслась.
1: Настенька, привет! 100 лет не виделись, но ты прекрасно выглядишь. В чем секрет?
2: Очарование.
1: Ну ты всегда была очаровательна. Послушай, Настенька, а где ты сейчас работаешь?
2: Открыто.
1: К предложениям, что ли, открыто? Настя, я видела, ты на машине приехала. А какая марка машины?
2: Октавия.
1: Ой, а цвет? Цвет такой необычный. В первый раз такой вижу. Что за цвет?
2: Оранжевый.
1: Ну, извини.
0: Он самый необычный.
1: В моем мире таких не было. Настенька, послушай, а где отдыхала в последний раз?
2: Ой.
0: Причем это и аббревиатура, и восхищение.
1: А что больше всего там тебя удивило?
2: Огурцы.
1: Ой, огурцы. Ой,
0: чьи?
1: Сплошное удивление. Настенька, а сейчас ты куда идешь?
2: В отряд.
0: Я не услышал,
1: отряд.
0: Что...
1: Отряд.
0: Мне больше всего понравилось, что в ОАЭ есть пинские огурцы.
1: Ну, слушай, что там только нет, а? Спасибо, Настя, за игру.
0: Настя, прекрасно сыграли, прекрасно справились.
2: Спасибо вам большое.
1: Мы рады.
0: А нам за что? Вы же нам радость доставили.
2: За то, что до вас дозвонилась.
0: Пожалуйста. Это тоже не к нам, это благодаря связи все. Еще раз спасибо большое. Подарок, конечно, давай.
1: От центра молодости Yellow Birds. Релакс-программа «Детокс похудение». Спас, детинивая кардио Новуку Лайф, массаж боковыми роликами, обертывание сауны в термодеяле, травяной чай или кислородный коктейль.
3: Рубрику представляет Центр прихожести и коррекции фигуры Yellow Birds.
4: Не, ну рыбалка – это лепшее, что есть у нас.
5: О, стой! Гляди, какая прыгожая рыбка иде! Яскравая, вытанженная! Ох, сябра мой! Здается, я пропадаю!
3: Менавіта такие фразы можно почуть услед жанчынам, які вертаются с Yellow Birds – центром.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. И у нас, друзья мои, прямо вот через несколько минут будут нелепые, смешные, всякие такие дурацкие немножечко заголовки, которые Полинка с удовольствием в интернете находит.
1: Да, благо их много, приходится выбирать. Стройка таких заголовков прозвучит совсем скоро. От Сафронова все это дело будет комментировать, чтобы в пятницу вам было чуточку веселее.
0: Хорошо. Ну, это чуть позже, да?
1: Да.
0: Впереди новости. Продолжаем.

0: Реклама.
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
0: Три дня переполоха, три цены. Готовы к мега-скидкам. Только с 25 по 27 сентября в три цены «Домашний переполох». Скидки до 90% на множество товаров. Поторопись, предложение ограничено. Три цены – все самое выгодное. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: гаджеты.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Мечты всегда такие легкие, как облака, стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТБанк.бай и по телефону 509-99-99.
3: МТБанк.
1: Это была реклама.
4: Доброе утро. В Беларуси 9.32. Сейчас новости коротко. Александр Лукашенко подписал накануне указ о помиловании 15 осужденных, включая 13 человек, которые совершили преступления экстремистской направленности. Большинство помилованных – женщины. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. В Минске добавили еще два места для прохождения медкомиссии. Теперь ее можно пройти не только в 24-й поликлинике, но и в 11-й клинике, а также во 2-й городской больнице. Речь, например, о справках для водительского удостоверения или разрешения на ношение оружия. В Беларуси до конца года появится приложение для записи регистрации в электронной очереди на границе. Им смогут пользоваться как водители легковушек,

0: Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Эвордс» продлила прием конкурсных проектов до 5 октября. В этом году на премию поступило рекордное количество заявок от международных и локальных брендов. Участники получат возможность войти в рейтинг эффективности брендов и агентств 2026. Подробности на сайте admaawards.by. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
1: Партнер новостей – спрей для горла «Пеларго».
2: Коллеги, кто со мной на обед? Раз молчите, схожу один.
3: Трудно говорить, потому что воспалилось и першит горло. Спрей «Пеларго» с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера устраняет воспаление, раздражение, способствует увлажнению и восстановлению слизистой рта и глотки. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламира Фармакар Беларусь» по лицензии «Ламира ЛЛП» Великобритания.
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах возможен дождь. В Витебске плюс 15, в Гомеле до 17 тепла, в Бресте и Могилеве 16 градусов, а выше нуля. В Гродно и Минске сегодня днем до плюс 14. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
4: Y'all call it a moment, I call it life.

0: Так, начинаются наши нелепые заголовки. Угу. Что здесь происходит, Полина? Опиши вкратце.
1: Ой, очень коротко я нахожу нелепые заголовки, Сафронов комментирует. Ну, смешно,
0: да.
1: Надо.
0: Да, давай, их три.
1: Поехали. Первый. Раскрыта опасность кнопки выключения компьютера.
0: Да, каждый второй раз она компьютер включает.
1: Да-да-да. Ой, экран черный! Вот так. Так, второй заголовок. Магазин неудобств в США предлагает покупателям с юмором относиться к мелким бытовым проблемам.
0: Ну, не получилось у вас. Ну, что переживать? Ну, все же уже 50 лет семейной жизни. Ну, бывает.
1: Хорошо. Нет, нехорошо, но ладно. Третий. В Китае подруги, дружившие 20 лет, не поделили 80-летнего мужчину.
0: Очень странно.
1: А что?
0: А потому что 80 легко на 2 делится.
2: Партнер шоу «Сеть магазинов Мегатоп». Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.

0: Утреннее шоу, 9 часов 43 минуты. Ребята, у нас утренний гороскоп, который все вам выстроит. Ну, просто бизнес-модель на выходные и пятницу грядущую.
1: Да, и счастливчика обозначим этого дня буквально через 7 минут.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Ленина от Ульяновской до Независимости, а также на Пушкина от Адоевского до Притыцкого.

0: Партнер дорожной информации, сайт по покупке и продаже запчастей Bumper Buy.
1: Любая запчасть за пару кликов Bumper Buy решает. Старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочая неделя, на Юнистар начинаются выходные. Наконец-то выходные. Классные истории и хит за хитом.
2: Привет, я Саша Козырев, и сегодня в «Наконец-то шоу» я расскажу, где открыли магазин ненужных товаров и почему владельцы собак более щедрые.
1: Наконец-то выходные на Юнистар. Включайте сегодня в 2 часа дня и в 5 вечера с понедельника по четверг.
3: Радио Юнистар.
4: Реклама.
5: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат.

0: 250 миллиграммов для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Нудранат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания нежелательной реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Нудранат 250 миллиграммов.
1: На день рождения принято звать близких и друзей.
2: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33 630 7021.
3: Хочется лениться.
2: Отлично! Пицца «Лисица».
4: Выгодное предложение на 21 век бай до 27 сентября. Бумага светокопий формата А4 плотностью 80 граммов и 500 листов в упаковке всего 11 рублей 99 копеек. И кэшбэк 30%. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТБанк.бай и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.
7: Это была реклама. А дальше мировой хит.
1: Партнер препарат Пробакталор.
8: Носик, ушко,
9: горло, ротик.
10: Для поддержки пробиотик.
11: Для поддержания здоровья лор-органов Пробакталор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробакталор. Дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище Пробакталор. Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания.

0: Утреннее шоу на Юнистар, 9:54. Переходим к гороскопу. Пожалуйста,
1: Полина, поехали. Овны сегодня не очень настроены на рабочие процессы, зато когда рабочий день закончится, вы прям оптимист.
0: Тельцы, вы сегодня молодцы.
1: Скромно и четко. Близнецы, не намечается сегодня никаких особенных перемен у вас, так что все спокойно, ровно.
0: Раки, держите язык за зубами, чтобы не дошло до драки.
1: Так, львы, вы сегодня готовы к каким-то новым интересным свершениям, к новым знакомствам, к новым приключениям.
0: Дева, не нужно никуда бежать, а то будет проблема.
1: Трифмоплета. Так, весы, если что-то способно вывести вас из себя, так это необходимость что-то менять.
0: Как ты думаешь, Скорпион, что-нибудь придумаю? Придумаю. Скорпион, вы сегодня чемпион.
1: Ой, хорошо получилось. А Стрелец, вам сегодня... не надо ваша рифма. Спасибо, Стрелец. У вас сегодня все будет хорошо.
0: Козероги, вы сегодня руки в ноги.
1: О, молодец. Интересно, это что-то вообще с гороскопом имеет или это просто...
0: Нет, имеет. Ну, написано, что нужно сегодня все дела решать быстро.
1: Так, все понятно. Водолей, значит, что у вас происходит? Вы очень сегодня аккуратный хозяин, и захочется побольше времени побыть дома и навести там порядки.
0: Рыбы, сегодня тяжелы на подъем, как глыбы.
1: Великолепно. Великолепно.
0: Итак, ребят, кто же у нас главный счастливчик дня?
1: Это Дева. Ой. Дева, абсолютно верно. А что у нас там про Деву?
0: А про Деву, Дева.
1: Так.
0: Вы сегодня королева.
1: О, нормально.
2: Радио Юнистар.
3: Юнистар.
2: Хит за хитом.

0: Партнер шоу «Магазины Копеечка». Акция «Прилипалы» мини. Копеечка. Во всех магазинах сети.
1: Прилипал, всех собирай. Мини-копеечку играй.
2: «Прилипалы» в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. Генеральный партнер «Якобс». Рекламная акция «Прилипалы» мини-копеечка. Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «прилипалокопеечка.бай» и по телефону плюс 375-29-183-06-95.
3: Утреннее шоу продолжается, и у нас впереди утренний дайджест, в котором мы с Полиной повторим все самое любопытное из того, что сегодня уже обсуждали.
4: Сделаем это коротко. В пятницу вообще хочется, чтобы все было такое, да, коротенькое. И рабочий день, и задачки, и такое коротенькое, такое маленькое чик-чик, и решила, все, и свободен.
3: Мужу об этом не говори.
4: Не надо это ему знать. Так вот, коротко, самое интересное через 7 минут. Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов, доброе утро.
3: Доброе утро.
5: Реклама.
6: Работа там, где вас действительно ценят. Белагропромбанк приглашает людей с инвалидностью присоединиться к дружной команде. Вакансии от

0: и профсоюз банка. Все актуальные вакансии и контактные телефоны на сайте hr.belapb.by. hr.belapb.by. Белагропромбанк. Открываем возможности для каждого.
1: Черная пятница с картой особая в Гиппо. Только с 25 по 27 сентября. Шоколад Милка ММ Макс с карамельной начинкой и арахисом 276 грамм 10,99. Форель охлажденная, потрошенная с головой всего 39,99 за 1 килограмм. Гиппо. Люблю и все тут. Подробности на гиппо.бай. Телефон 017-378-5040.
2: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
5: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграмм.
6: Это была реклама.
7: Вы слушаете Юнистар.
8: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белый ювелир Торг».

Ювелирторг празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с Белювелирторг. По 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.

Доброе утро. В Беларуси 10.02. С новостями Александр Романов. Двести 239 белорусов наградили орденом матери за рождение и воспитание 5 и более детей. Такой указ накануне подписал Александр Лукашенко. Награды получили женщины из всех областей страны и Минска. Больше всего в Брестской области. Там орден получила 91 женщина. Еще 47 награжденных – жительницы столицы. Среди них медики, учителя, сотрудники предприятий, предпринимательницы и домохозяйки, сообщают Минск-Новости. Первая партия вакцины от гриппа появилась в белорусских клиниках. Вакцина «Гриппол Плюс» успешно прошла лабораторные испытания. За счет госбюджета ею будут прививать в первую очередь людей из групп повышенного риска, у которых грипп может протекать тяжело и привести к осложнениям. Массовая вакцинация белорусов стартует в октябре. В Минздраве отметили, что при желании можно вакцинироваться и за свой счет. Для этого доступны вакцины «Инфлювак Тетра» и «Ваксигрипп Тетра». В Беларуси появилась новая спортивная федерация по воздушно-силовой атлетике. Главное правило этого вида спорта – во время выполнения упражнений спортсмен не должен касаться земли. Атлеты выполняют сложные элементы на воздушных полотнах, кольцах, стропах, канатах и даже подвесных мачтах. По сути, этот вид спорта объединяет элементы воркаута и воздушной гимнастики. Воздушно-силовая атлетика пока не входит в олимпийскую программу. Новую федерацию уже зарегистрировало Министерство юстиции, сообщает пресс-служба ведомства. И в завершении Криштиану Роналду, Джейк Пол и Флойд Мейвезер появятся в новом документальном сериале «Все ненавидят». Первый эпизод уже 27 октября. Сериал расскажет о спортсменах, которые давно стали больше, чем просто звездами спорта. Первый выпуск посвятят Джейку Полу. Блогер построил карьеру в боксе и успел стать одной из самых обсуждаемых фигур в этом виде спорта. Затем расскажут об игроках НФЛ Аароне Роджерсе и Майкле Вике, баскетболистке Кейтлин Кларк, а также Криштиану Роналду и Флойде Мейвезере. Выпуск о Роналду 24 ноября. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 44 копейки, доллар США 3 рубля 3 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек. И к новостям компании. Для звездных идей бизнеса только звездные решения от МТБанка. Кредит от 8,99% годовых в рублях, эквайринг от 10 рублей в месяц, лизинг от 3 рублей в год. Дополнительно поддержка персонального менеджера.

0: Уже в продаже. Новый Bell GX50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. Bell GX50. Новый формат вашего выбора.
1: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем во всех городах возможен дождь. В Витебске плюс 15, в Гомеле до 17 тепла, в Бресте и Могилеве 16 градусов, а выше нуля. В Гродно и Минске сегодня днем до плюс 14. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.

0: Утреннее шоу на Юнистар. Мы продолжаем в утреннем дайджесте. Коротко все самое любопытное еще раз для вас. И вот мне сегодня очень понравилась новость о том, что... как понравилась? Она меня заинтересовала, во всяком случае, о том, что в одном из столичных тренажерных залов собираются ввести штраф необычный. Не за пропуск, не за какое-то неправильное использование там снарядов для тренажеров, а штраф за то, что ты приходишь сильно на одеколоненный, на брызганный водой. И я подумал, слушай, на самом деле хорошая штука, потому что еще бы ввели штрафы для людей, входящих в лифт с сильно мощным ароматом какой-нибудь не очень приятной сладкой воды.
1: Да, да, это точно. Поэтому здесь следите за тем, чтобы все было в меру.
0: А тебе что понравилось?
1: Слушай, а мне понравилась классная история. Ты вообще рассчитываешь на финансовый успех? Просто в ТикТоке рассказали, как можно...
0: Ты даже не дала мне возможность ответить на этот вопрос. Спросила и сразу же дальше пошла. То есть настолько я безнадежен в твоих глазах, Полина?
1: Ну, просто все рассчитывают на финансовый... Нам всем чуть-чуть не хватает денег. В ТикТоке завирусился тренд, что нужно делать, чтобы деньги полетели в руки.
0: Говори.
1: Берем лавровый листочек и кладем его под чехол телефона. И можно даже сумму написать на листочке, какую ты хочешь.
0: Прости, пожалуйста, и так умираем. Сохнем, как этот листочек. Да, это действенный способ, друзья. Все обогатимся к понедельнику с лавровым листочком под чехлом телефона.

0: Партнер шоу – компания «Белтелеком».
1: Алло, дорогой, машина на парковке? А дети на площадке?
2: Не волнуйся, у нас все под контролем. Под видеоконтролем.
3: Видеоконтроль от «Белтелеком» – ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. И прямо сейчас ставки на хит мы с Полиной принесли по песне, по классному хиту. И, друзья мои, пожалуйста, выбирайте, пишите Сафронов или Летова. И буквально через 7 минут одну из песен, которую вы выберете, мы поставим. Кто наберет больше голосов, тот хит и победит.
1: 29-610-9950, номер нашего телеграмма. Сюда мы принимаем фамилии. Ребят, вот смотрите, несколько лет назад у меня была подружка, которая находилась в активном поиске. Она все никак не могла встретить того самого единственного и неповторимого.
0: Раз ты говоришь, они в прошедшем времени, то два варианта. Либо она встретила того любимого.
1: Либо она встретила. Но я тогда ей сказала, послушай, а давай мы пока-пока будем брать не качеством, а количеством.
0: А, это та, у которой свадьба была за границей?
1: Да.
0: Понятно.
1: Мы будем брать не качеством, а и давай встречаться с разными парнями.
0: Ты же ее не любишь.
1: Почему не люблю?
0: Ну, ты так говорила мне.
1: Ну, а что она уехала тоже мне придумала, значит? Еще и на свадьбу не позвала. Так вот, я тогда и говорила, а давай встречаться с разными парнями. И пусть будет много разных мужчин, и, возможно, среди них найдется тот самый.
0: Полина,
1: а если сидеть и ждать, что-то одного...
0: А давай встречаться с разными парнями. Ты тоже в этом собиралась участвовать, да?
1: Ну, это ж классная идея.
0: При том, что ты замужем.
1: Ну, это ж все равно классная идея.
0: Мужу так объяснил. Я ради подруги. Хорошо, к чему?
1: В общем... Хит в том, что если вам эта мысль нравится, что, ну, знаете, ждать одного своего можно до старости.
0: Ну,
1: а можно посмотреть вокруг столько интересных незнакомцев? Ой. Если вы с этим согласны, пишите Летова. Давайте услышим крутой хит, который ровно вот об
0: давайте
1: этом.
0: Давайте услышим крутой хит. Итак, друзья, Летова пишите, а я принес вам хит, который идеально впишется в пятницу. Если вы хотите гулять до утра, тусоваться всю ночь, встречать рассвет, и вот тогда этот крутой танцевальный хит точно подойдет для вас. Сафронов пишите, если хотите его послушать. Буквально мгновением подведем итоги.
1: Да.

0: 16.
1: Когда наконец-то завершается рабочая неделя, на Юнистар начинаются выходные. Наконец-то выходные. Классные истории и хит за хитом.
2: Привет, я Саша Козырев, и сегодня в «Наконец-то шоу» я расскажу, где открыли магазин ненужных товаров и почему владельцы собак более щедрые.
1: Наконец-то выходные на Юнистар. Включайте сегодня в 2 часа дня и в 5 вечера с понедельника по четверг.

0: в кредит. Шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
1: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней.

0: бай. Организму нужен белок? Съешь баночку нута впрок. Хумус, закуска и паста из нута. Это так вкусно и это так круто.
1: Запчасти покупай и продавай на Бампербай.
2: 29 сентября в Большом театре Беларуси спектакль в стиле фэнтези. Опера-сказка Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта». Вас ждет приключение, где все решают смелость, ум и немного магии. Представьте себя на месте юноши с чистым сердцем, который случайно оказывается в центре невероятной и очень опасной истории. Спасет ли он прекрасную принцессу, рискуя жизнью? И победят ли силы света и добра власть тьмы?
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп Бай и у крамах вашего города.
3: Это была

0: Итоги подводим. Вот как распределились места. Сегодня второе место занимает хит, который принесла Полина Летова.
1: В общем, с незнакомцами танцевать вы не готовы. Это хит от Сэма Смита и Нормани, Dancing with a Stranger. Ну, хорошенький, да?
0: Хорошенький, но смотри, что у меня. У меня сегодня первое место и хит, который называется 4AM Scooter. Ну, разве не классно для пятницы,
1: это,
0: а?
1: Ладно, согласна, это покруче.
0: Все, друзья, под эту песню прощаемся и встретимся с вами уже в понедельник.
1: Петр Сафронов, Полина Летова, Саша Романов. Крутых выходных, всем пока. Зарядная
2: станция. Ставка на хит. Сегодня сыграла музыкальная ставка Сафронова.

0: Рейд до 3 января 2029 года.
1: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они – лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
2: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. Вига. Лизинг авто. Подробнее на Вигабай.
3: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Cinema Medley 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
4: Заряди свой электромобиль. Качественные зарядные станции для дома и офиса, кабели всех стандартов и переходники под любой автомобиль в интернет-магазине «Евкарбай». Доставка по всей Беларуси. Электромобиль свой заряжай вместе с сайтом «Евкарбай».
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
5: Это была реклама.
7: Юнистар продолжает заряжать энергией. Это 10 хитов в 10 часов. 10 песен без лишних разговоров, чтобы рабочий день начался бодро. Бодро. Слушайте прямо.

0: дальше. Хит за хитом.
1: Всем доброе утро. Вы в компании Unistar. С вами у микрофона я, Саша Козырев. За окном у нас пятница, 25 сентября. Дождь плюс 10 градусов. И знаете, в такой момент люди говорят, погода шепчет. Но никто не уточняет, а что она шепчет? Возможно, она шепчет, захвати с собой зонтик. Или лучше сиди дома. В общем, как бы ни проходила ваша пятница, давайте сделаем ее яркой, несмотря на погоду. И для этого у нас много музыки. Послушаем летний хит от Хьюгела. Еще одна классная мотивация для нашей пятницы, на этот раз от Ёлки. Давайте относиться к всему проще, и тогда действительно пятница будет классной. Ну а в эфире в ближайшие минуты еще споет Ализе. Небольшой урок французского для тех, кто в теме. Это Unistar, летим дальше, хит за хитом весь день.
2: Реклама.
3: А я, когда не могу заснуть, считаю зубы. Здоровые зубы. 1, 2, 3.
2: Стоматология Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг. Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
4: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
5: Шоу трех роялей «Бель Суоно» в Минске. Единственный концерт в рамках юбилейного тура в сопровождении Национального президентского оркестра Республики Беларусь. Классика, кинохиты, поп и рок в фирменном звучании. 8 ноября. Большой зал Дворца Республики. Не пропустите!
6: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Любая запчасть за пару кликов. Бампер-бай решает.
8: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Минское отделение Белорусской железной дороги приглашает на работу с возможностью обучения на производстве в

0: 20.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг» по 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «Белювелирторг.ру».

0: Доброе утро. В Беларуси 11:00. С новостями Александр Романов. Первая партия вакцины от гриппа появилась в белорусских клиниках. Вакцина «Гриппол Плюс» успешно прошла лабораторные испытания. За счет госбюджета ею будут прививать в первую очередь людей из групп повышенного риска, у которых грипп может протекать тяжело и привести к осложнениям. Массовая вакцинация белорусов стартует в октябре. В Минздраве отметили, что при желании можно вакцинироваться и за свой счет. Для этого доступны вакцины «Инфлювак Тетра» и «Ваксигрипп Тетра». В Минске добавили еще два места для прохождения медкомиссии. Теперь ее можно пройти не только в 24-й поликлинике, но и в 11-й клинике и во 2-й городской больнице. Речь, например, о справках для водительского удостоверения или разрешения на ношение оружия. В Минздраве напоминают, на медкомиссию лучше записываться заранее. Сделать это можно через сайты 103.бай или talon.бай, сообщает ОНТ. Существует ли план по штрафам и бутафорские камеры на трассах, рассказали в ГАИ. Там отметили, что заранее спланированное количество наказаний противоречит законодательству. Приоритет отдается профилактике, а не сбору денег. Прокомментировали и бутафорские камеры. Некоторые средства фиксации скорости иногда убирают с привычных мест по техническим причинам. При этом предупреждающие знаки остаются на дорогах, даже если самой камеры за ними нет. Это тоже метод профилактики, сообщает ОНТ. И в завершении о кино. В сети появились первые кадры из предстоящего продолжения «Властелина колец». Фэнтези «Охота на Голлума» выйдет на больших экранах 17 декабря 2027 года. На снимках можно увидеть протагониста франшизы «Хоббита» Фродо в исполнении Элайджи Вуда. Действие «Охота на Голлума» развернется как до, так и во время событий «Братства кольца» и будет рассказано с точки зрения Голлума, которого сыграет Энди Серкис. К роли Гэндальфа вернется Иэн Маккеллен. Среди участников актерского состава также появится Кейт Уинслет, Аня Тейлор-Джой, Джейми Дорнан и другие. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 44 копейки, доллар США 3 рубля 3 копейки, 100 российских рублей 3 рубля 58 копеек. К новостям компании открыт основной этап регистрации брендов и агентств на международный профессиональный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», который пройдет в Минске 4 и 5 ноября. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга. Будущее создается сегодня. Среди хедлайнеров – финалисты и победители премии эффективности маркетинга «Адма Эвордс 2026», а также представители рейтингов креативности и эффективности брендов. Подробности регистрация на brand-day.by. Такими были новости. Далее о погоде. И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем во всех городах возможен дождь. В Витебске плюс 15, в Гомеле до 17 тепла, в Бресте и Могилеве 16 градусов выше нуля. В Гродно и Минске сегодня днем до плюс 14. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Хорошего дня.
1: Ну а мы с вами продолжаем слушать хит за хитом в эфире Юнистар, и это можно делать в онлайн-формате. С компьютера, планшета, мобильного телефона заходим на сайт unistar.by. Выбираем не только прямой эфир, но еще и 7 дополнительных интернет-каналов. Выбирайте, но самое главное, слушайте хит за хитом в эфире Юнистар.

В эфире Юнистар. Ну а мне хочется сказать доброе утро. В пятницу оно звучит совсем по-другому. Не просто дежурная фраза, а почти поздравление, что мы добрались. Кажется, в этот день мы чуть добрее и приветливее. Охотнее улыбаемся, спокойнее реагируем и даже на вопрос «Как дела?» готов.

0: себя берем музыкальное сопровождение. В эфире Не Стар, слушаем только хит за хитом. Ride It от Джей Шона в ближайшие минуты.
1: В будни утром на Юнистар всегда хитово. Всегда хитово. Бодро и весело. Для детей старше 16 лет.
2: Тренд в соцсетях называется «Lucky Girl синдром», синдром счастливицы. Это когда ты стоишь перед зеркалом и говоришь: «У меня все хорошо, я самая красивая, весь мир только для меня».
3: Не, парни по-другому говорят. Че надо, а? Че хочешь?
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Спилили. Скосили.

0: ассортимент. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник». Техника для дела. Скидки до предела.
1: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон плюс 3-751-732-735-84. Билеты на imperialorchestra.by. Запчасти покупай и продавай на «Бампер-бай».
3: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в Березе приглашает инженера-механика, инженера по контрольно-измерительным приборам и автоматике, работников технических специальностей, работников на производство. Возможно обучение рабочих в процессе. Доставка транспортом предприятия из города Белоозерск, Ивацевичи, Драгичины, Пружаны. 8029-177-0051.
4: Остался всего один рекламный ролик. В Мило поспели скидки. Туалетная бумага «Папия» 4 штуки, 4,59. Подгузники-трусики «Памперс» 37,99. Антиперспирант «Дионика» 4,99. С 24 по 27 сентября. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
5: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер магазина «Копеечка». Акция «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.
7: «Прилипал» всех собирай.
8: «Прилипалы» в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. Генеральный партнер «Якобс». Рекламная акция «Прилипалы» мини-копеечка. Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «Прилипалокопеечка.бай» и по телефону плюс 375 29 183 06 95.

0: Кент Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Малума и Шакира, Агва.
0: Новый хит на Юнистар.

Вы слушаете «Хит за хитом» в эфире «Юнистар». И да, друзья, мы добрались с вами до финиша рабочей недели. Работы еще хватает, но впереди выходные, и эта мысль заметно смягчает настроение. Поэтому пусть пятничное настроение хватит даже тем, кто назначил совещание сегодня на половину шестого. Ну а мы уже настраиваемся с вами на выходные. Для этого у нас только «Хит за хитом» в эфире. «Магнетик» от Баузы скоро. Холли Флейм и знакомые.

0: Cry. Не просто так я начал говорить про выходные, потому что прямо сейчас составим список дел, чем заняться на этих выходных.
1: Для детей старше 16 лет. Выход в люди на Юнистар. На Юнистар.
2: Привет, я Валентин Середа. Предлагаю вам выход из этой рабочей недели. Это выход в люди. В ближайшие полторы минуты о том, куда сходить и куда съездить на предстоящих выходных.
1: Выход в люди.
2: Любителям фотографии рекомендую отправиться в Национальный художественный музей. Там сейчас проходит фотовыставка «Капсула времени». Выставка особенная. Участникам предложили подумать, если бы вы могли отправить в будущее только один кадр или серию снимков, что бы вы рассказали о нашей эпохе, что бы вы сняли. И в результате каждая фотография – это капсула времени. Она сохраняет не только лица, места и события, но и настроение эпохи, ее ценности, страхи, надежды и мечты. Это не глянцевые постановочные фото, а живые кадры, старые дома, лица прохожих, уютные бытовые мелочи. Здесь нет высокого непонятного искусства. Это просто честный и красивый взгляд на наше время. Стоит сходить. Всех, кто любит технику, я приглашаю в субботу 26 сентября в Жодино. Там БелАЗ приглашает всех на день открытых дверей. Вход бесплатный, гостей ждут выставка карьерной техники, посещение производственных цехов и музея. А еще зона МЧС, Кубок Белорусской автомобильной ассоциации, торговые и сувенирные павильоны и спортивные активности. Для детей подготовят кукол-гигантов, аквагрим и мастер-классы. Будут работать также фудкорты и музыкальная программа. А после завершения дня открытых дверей праздник продолжится на стадионе «Торпедо». С 16 до 21.00 там пройдет празднование Дня машиностроителя, которое завершится фейерверком. А для тех, кто ценит народные традиции, в парке истории Сула в субботу и воскресенье пройдет тематическая экскурсионная программа «Багач». Это реконструкция старинного белорусского обряда, который на протяжении столетий проводили после дня осеннего равноденствия, когда все полевые работы были уже завершены. «Багач» — это сундук с зерном. С ним обходили деревню, благодарили за урожай, освящали его и призывали семейный лад и благосостояние на будущее. Гостям парка предлагают поучаствовать в «Багаче» и привлечь благополучие в свой дом. А еще в программе угощение бигосом и яблочным компотом, интересные рассказы и викторины. И это только малая часть интересных событий ближайших выходных. А я, Валентин Середа, напомню, что выход найдется всегда, особенно если это выход в люди.
1: Выход в люди. Старше 16 лет. Когда наконец-то завершается рабочая неделя, на Юнистар начинаются выходные. Наконец-то выходные. Классные истории и хит за хитом.
3: Привет, я Саша Козырев, и сегодня в «Наконец-то шоу» я расскажу, где открыли магазин ненужных товаров и почему владельцы собак более щедрые.
1: Наконец-то выходные на Юнистар. Включайте сегодня в 2 часа дня и в 5 вечера с понедельника по четверг.

0: Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Горячее предложение в 3 цены по 6 октября. Кофе растворимый Nescafe Gold 12,79 за 95 грамм. Средство для мытья посуды Fairy в ассортименте 4,99 за 450 миллилитров. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300. 3 цены, 3
3: цены. Ами. Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов «Озон». Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста «Озон». Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
7: Это была реклама, а дальше мировой хит.
8: Партнер на закар.
9: Ой, нос потек. Беда, ребята.
10: Вот, возьми. Спрей «Назакар гель мята». Устраняет заложенность носа, облегчает носовое дыхание. Спрей «Назальный Назакар гель мята». Превращается в гель, не вытекает из носа и не стекает в горло. Для комфортного лечения насморка «Назакар гель мята» для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама «Лекарственный препарат». Имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Максимальная длительность применения 7 дней. Производитель ООО «Ламира Фармакар Беларусь». По лицензии «Ламира ЛЛП» Великобритания.

0: Вы в компании Nistar, хит за хитом. Наша компания на финишной прямой рабочей неделе. И хоть пятница, иногда встречается небольшая турбулентность, срочные письма, неожиданные правки. И эта фраза «А давайте еще один вариант». Главное не сбиться с курса. До выходных уже недалеко, так что распределяем силы, отмечаем маленькие победы и стараемся закончить то, что не хочется брать с собой на выходные. Ну а музыку для хорошего полета мы вам точно обеспечим. Уже скоро в эфире Nistar споет группа «Нептуника». Послушаем хит от Анны Асти «Топит». Но раньше всех в динамиках в эфире Nistar Basic Element. Вот так должна звучать наша классная пятница. Делайте громче, это Nistar.
1: Реклама.

0: для свободы.
1: Галя, у нас отмен. Галя, у нас замен. Галя, у нас оплата.
2: Круг для вас будет как раз.
1: И что, получится оплатить?
2: Конечно. Ведь Круг – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка «Белвеб».
1: Круг плюс «Белвеб-касса» 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
3: Готовьте с удовольствием, а покупайте с выгодой на 21 век бай. С 21 по 27 сентября чугунный казан «Давр-металл» объемом 10 литров с плоским дном всего 68 рублей 99 копеек. И кэшбэк 30%. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
4: И, помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
5: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
6: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
7: Осень в ритме Haier. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай вертикальный пылесос Haier C6 Flexi со сгибающейся трубкой и силой всасывания 30 тысяч паскаль со скидкой 30% всего за 699 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Белагропромбанк.
10: Мама купила в кредит шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
11: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
12: Это была реклама.
13: Вы слушаете Юнистар.
14: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов Белювелирторг.
15: День рождения Белювелирторг! А это значит мега скидки на потрясающие украшения и супер бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. Белювелирторг. Разделите с нами радость праздника. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай. По 21 ноября.

0: Добрый день, Беларуси. 12 часов и 1 минута. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко ставит перед лесной отраслью напряженные задачи. Об этом шла речь сегодня во время посещения Амкадур-Лесмаш в Вологойском районе, пишет Белта. Президент поручил увеличить заготовку леса и оперативно наладить выпуск отечественной техники. Главная цель – не только полностью закрыть внутренние потребности, но и максимально нарастить экспорт, в первую очередь в Россию. В Беларуси проходит единый день безопасности дорожного движения. Акция «Не будь невидимкой, засветись в темноте» направлена на снижение аварий осенью, пишет Белта. Инспекторы предупреждают, что из-за короткого дня и плохой погоды 80% осенних ДТП происходят в темноте. Фликеры увеличивают видимость пешехода в ближнем свете до 140 метров, а в дальнем до 400, что помогает водителям вовремя заметить человека. ЖКХ Беларуси завершает подготовку к зимнему сезону. Уже готовы 3784 единицы спецтехники. Это 97% всего парка. Также коммунальщики заготовили почти 133 тысячи тонн песчано-соляной смеси для обработки дорог. Кроме того, подготовка объектов ЖКХ выходит на финальную прямую. Тепло уже начали подавать в школы, детские сады, больницы и поликлиники. И в завершении выпуска. Американец создал автомат с газировкой с искусственным интеллектом. Он может смешать напиток практически с любым вкусом, даже несуществующим. Внутри аппарата 19 базовых вкусов, которые дают примерно 524 тысячи сочетаний. Искусственный интеллект слушает запрос, разбирает его на составные части, придумывает рецепт и управляет насосами с базовыми ингредиентами, чтобы смешать точный вкус. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 44 копейки, доллар США – 3 рубля 3 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 58 копеек. И к новостям компании. Компания «Камака» получила 3 высшие награды премии номер 1 2026 года. По итогам комплексной оценки победителями в 3 номинациях стали майонез, кетчуп и горчица «Камака». Премия номер 1 в очередной раз подтвердила многолетнюю приверженность потребителей к бренду и стабильно высокое качество майонезов, соусов и кетчупов «Камака». Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Эвордс» продлила прием конкурсных проектов до 5 октября. В этом году на премию поступило рекордное количество заявок от международных и локальных брендов. Участники получат возможность войти в рейтинги эффективности брендов и агентств 2026. Подробности на сайте admaawards.by. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – компания «Белджи». Уже здесь, уже в продаже. Новый Белджи X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от

0: 54 900 рублей. Белджи X50. Новый формат вашего выбора.
1: По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем дожди обещают по всей стране. В Бресте, Гомеле и Могилеве будет до 16 тепла, в Гродно и Витебске плюс 12-14, и в Минске днем тоже до 14 тепла и дожди. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
2: Прохладное и дождливое завершение недели нам обещают синоптики, но уже с понедельника мы ждем потепления. По крайней мере, так говорят предварительные прогнозы. Чтобы ожидание было приятным, слушаем вместе хит за хитом в эфире Юнистар.

вокзал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Хит за хитом в эфире Юнистар в динамиках, и это просто спасение для нашей нервной системы. Особенно, когда сил осталось на одно письмо, а не прочитанных еще штук 25. Это Юнистар, и знаете, привет всем, кто свою пятницу проводит в офисе, кто сейчас за рулем или стоит на кассе в магазине. Наполняем ваш день классной музыкой, и совсем скоро у нас будет отличная возможность еще и сыграть в прямом эфире. Если готовы принять участие в нашей игре «Я знаю пароль», всего лишь нужно отправить заявку к нам в Телеграм 610-9950. Напишите фразу «Я знаю пароль». А вот сможете ли вы сегодня его подобрать, мы узнаем через 10 минут в эфире.
1: В будни утром на Юнистар всегда хитово. Бодро и весело. Для детей старше 16 лет.
2: Я прихожу в булочный отдел, я хочу, чтобы там пахло той самой маковой булочкой, которую я планирую купить, она моя самая любименькая, понимаешь? А если какой-нибудь Шанель будет мне это все дело перебивать, что ж получится?
3: Получится, ты будешь худее.
0: Евгений Иванович.
2: Не получится так.
0: Давайте знакомимся, Евгений Иванович Шанель.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Горло выгодняя, сухость прибирая, раздражение поменьшая, глотание полегчая.

0: диабет.
1: Вечерний шопинг в Билд. 25 сентября с 17 до 23 часов скидка 18% от 100 рублей. Ждем вас по адресу гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Билдшоп Бай. Телефон 599-69-69.
0: А сейчас в эфире суши-сет Юнистар от Суши Хаус. Только хитовые роллы и максимум рыбы. Танцуйте от счастья, живите в удовольствии. Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
2: Сеть магазинов «Соседи» представляет. Черная купилка с 24 по 27 сентября. Инжир всего 15,99 за килограмм. Грудинка свиная всего 11,99 за килограмм.
3: Соседи, всегда выгодно зайти.
2: Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
4: День музыки в музыкальной гостиной. В Международный день музыки в уютной музыкальной гостиной Татьяны Старченко прозвучат вокальные произведения Баха и Беллини, Шостаковича и Свиридова, Теревердиева, Шнитке, Пьяццоллы в исполнении солистов филармонии и Белорусского большого театра. Малый зал Белгосфилармонии. 1 октября. Для зрителей старше 6 лет.
0: Остался всего один рекламный ролик.
5: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
0: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
6: Партнер – препарат «Нанолар».
7: Аргентокия «Нанолар» представляет. Простыло горло, вот удар.
8: Аргентокия Нанолар.
7: Аргентокия Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокия Нанолар. Содержит наноколлоид серебра, снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин форель спинки замороженные 9,99 за килограмм. Мартин, это выгодно. Мартин Бай, 44 569 33.
2: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
3: Swish, Crazy For You.
2: На Юнистар.

0: «Я знаю пароль» на Юнистар.
1: В эфире Юнистар стартует наша игра «Я знаю пароль». Победитель, если он сможет сегодня подобрать пароль к нашему сейфу, получит большой набор семечек от бренда «Мартин». Ну, а это попробует сделать Марта

0: И, кстати, в чем-то Марта колдунья. Почему? Сейчас и узнаем. Марта, здравствуйте. Расскажите, здравствуйте. Зачем вам котлы? Как вы их используете в профессиональной деятельности?
1: Мы греемся и греем всех окружающих.
0: Ну, проще говоря, вы их продаете, да?
1: Да.
0: Ну,
1: да,
0: а вы
1: да,
0: как конечно. Работаете в бухгалтерии, вы следите за тем, как много котлов продали. Кстати, в преддверии вот как-то отопительного сезона спрос возрастает или он вот каждый год одинаков?
1: Возрастает.
0: Ну, потому что да. Холодно, конечно. Холодно, белорусы да. любят греться. А у вас котлы какие, большие или маленькие? Какие можно найти?
1: Разные у нас есть.
0: Ну, я к тому, что это производственные котлы или это, ну, для домашнего отопления тоже можно найти?
1: И для производства, и для дома тоже можно.
0: И для дома тоже. Поэтому, друзья, если что, обращайтесь, Марта всегда подскажет, какой котел выбрать и кому посоветовать. Ну что ж, Марта, прямо сейчас мы с вами сыграем. Напомню, у нас есть для вас три категории. Ваша задача — выбрать одну из трех. Итак, темы, которые сегодня представлены.
2: Кино. География. Одежда.
0: Кино, география, одежда. Марта, в какой категории вы, как вам кажется, разбираетесь лучше всех?
1: Ну, географию давайте попробуем.
0: География? Итак, назовите мне столицу Австралии.
1: Без этого...
0: Марта, это был разминочный вопрос.
1: Канберра.
0: Все, вы большая молодец. Это была только разминка. Поехали к нашим основным вопросам. Итак, первый вопрос в категории «География». Как называется нижняя часть горного склона? Подошва, шнурок или каблук? Соответственно, подошва – вариант номер один, шнурок – вариант номер два, каблук – вариант номер три. Подумали, какой вариант?
1: Один, подошва.
0: Уверены?
1: Да.
0: Хорошо, я принимаю ваш ответ и идем к следующему вопросу. В каком климатическом поясе находится Республика Беларусь? Вариант номер один – тропический. Вариант номер два – субтропический. Вариант номер три – умеренный. Итак, сложно, в каком климатическом поясе находится Беларусь? Вот посмотрите за окно.
1: Умеренный.
0: Ну, точно не тропики, да?
1: Да.
0: Хорошо, это ваш выбор, поэтому я принимаю ваш ответ. Это был вариант под номером три. Идем к третьему. Вопросу на сегодня. Где находится Южный полюс Земли? В Австралии, вариант номер один. Вариант номер два, в Тихом океане. Вариант номер три, в Антарктиде. Это сложный вопрос, подумайте.
1: В Антарктиде, наверное.
0: Эх, ну вот я вам говорил, подумайте, Марта. Да, да, да, да. Как вы думаете, смогли подобрать пароль сегодня или нет?
1: Не знаю. Ну, подошва точно, да. Умеренный, наверное, да. Южный, ну, север, это северный ледовитый там. Нет, в Антарктиде, наверное, южный.
0: Ну, вариантов уже нету. Итак, проверяем.
2: Пароль подобран верно.
0: Ну, конечно, Марта, ну-ка, где еще может находиться? В какой Австралии Южный полюс Земли? В каком Тихом океане? Конечно же, в Антарктиде. Сегодня у нас пароль 133. Вы его подобрали и, соответственно, открывайте наш сейф, а там вас ждет наш подарок. Победитель сегодня получает подарок — набор отборных полосатых семечек с солью от бренда Martin. Купите от двух упаковок семечек Martin в одном чеке, зарегистрируйте чеки на сайте Семечки Бай и примите участие в еженедельном розыгрыше призов рекламной игры на щелкай на призы. Срок с 10 августа по 18 декабря. Телефон 242-4-5. Ну а огромное спасибо всем, кто прислал свои сообщения. Мы сегодня обязательно сыграем, но уже в рамках нашего шоу «Наконец-то выходные».
2: Я знаю пароль.
3: Партнер программы — семечки от Мартина. Качество всегда на высоте.
4: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
5: Мне с гусем.
4: Так они все с гусем.
5: Так я все и возьму.
6: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
7: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаю семечки.

0: Горячее предложение в три цены по 6 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Полотенце бумажное «Папе» 3,99 за один рулон. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
1: Три цены.

0: Пора в Ома. Весь сентябрь. Подушка из полиэфирного и бамбукового волокна за 33 рубля. Подушка с наполнителем искусственный лебяжий пух за 29 рублей. Если за товарами для дома, то в Ома. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
1: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
2: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги и управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.

0: гаджеты.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Работа там, где вас действительно ценят. Белагропромбанк приглашает людей с инвалидностью присоединиться к дружной команде. Вакансии открыты в городе Минске, областных и районных городах страны. С первого дня рядом будет опытный куратор, а ваше здоровье и стабильность поддержат медицинская страховка, социальные гарантии и профсоюз банка. Все актуальные вакансии и контактные телефоны на сайте hr.belapb.by. hr.belapb.by. Белагропромбанк. Открываем возможности для каждого.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
4: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках. Стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
5: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

Astro, no.

0: Классный хит от Мадонны и Мартина Гаррикса в эфире Юнистар. И это хит номер один по версии Юнистар ТОП-20. Но сможет ли Мадонна и Мартин Гаррикс удержаться на вершине нашего чарта, узнаем с вами сегодня. Не пропустите. В 17.00 начнем подводить итоги недельного голосования. Узнаем, как обновится наша двадцатка. А возможно, у нас появятся новички в нашем ТОП-20. Поэтому внимательно слушайте эфир Юнистар. Кстати, там и прозвучит хит от Тедди Свимса «Мистер Ноу-То». К сожалению, лидер нашего августа Тедди Свимс сегодня занимает только 7-ю позицию. Возможно, он сможет подняться. Чуть раньше Зиверт «Эгоистка». Послушаем хит от Кэмаро «Let's Go». Хит за хитом в эфире Юнистар весь день.
1: Реклама.
2: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в

0: дополнительный доход. Подробности по телефону 5 222 111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
2: Твоя девушка злится? Спасет пицца-лисица!
3: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги и управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
4: Манхэттенский фестиваль короткометражного кино снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44 733 77 33 18+.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
5: Это была реклама.
7: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг» по 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.by».

В Вологодском районе, пишет Белта. Президент поручил увеличить заготовку леса и оперативно наладить выпуск отечественной техники. Главная цель – не только полностью закрыть внутренние потребности, но и максимально нарастить экспорт, в первую очередь в Россию. В Беларуси начался сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Об этом сообщает телеграм-канал Минздрава. Медики говорят, что ничего необычного в нынешнем росте нет. По сравнению с летом, число заболевших традиционно увеличивается с наступлением осени и с началом учебного года. Сейчас в основном ходят негриппозные вирусы. Почти половина выявленных случаев приходится на риновирус – 47%. Еще 20% составляет боковирус и 14,5% – вирусы парагриппа. Причем чаще всего сейчас болеют дети. Пенсионерка из Клецка чуть не перевела деньги аферистам, которые выдавали себя за Илона Маска. Белта пишет, что женщина около 10 дней вела переписку в мессенджерах, поверив в выигрыш автомобиля Тесла и крупной денежной суммы. Для получения приза мошенники потребовали 500 рублей за доставку. Своевременное вмешательство сотрудницы банка и вызванной милиции спасло сбережения пенсионерки. И в завершении выпуска легендарная французская актриса Марина Влади ушла из жизни после продолжительной и тяжелой болезни. Ей было 88 лет. За свою долгую карьеру Марина Влади сыграла около 100 ролей в кино. Ее талант оценили на Каннском кинофестивале. В 1963 году она получила приз за лучшую женскую роль в картине «Пчелиная матка». Однако для миллионов зрителей на постсоветском пространстве она навсегда осталась главной музой, любовью и последней супругой Владимира Высоцкого. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 44 копейки, доллар США – 3 рубля 3 копейки и 100 российских рублей – 3 рубля и 58 копеек. И к новостям компании. Открыт основной этап регистрации брендов и агентств на международный профессиональный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», который пройдет в Минске 4 и 5 ноября. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга, будущее создается сегодня. Среди хедлайнеров – финалисты и победители премии эффективности маркетинга «Адма Эвордс 2026», а также представители рейтингов креативности и эффективности брендов. Подробности и регистрация на brand-day.by. Завтра, 26 сентября, в универмаге «Беларусь» и в торговом доме на Немиге делать покупки особенно выгодно. Скидка 40% на всю женскую одежду, 30% на всю мужскую одежду и 30% на белье, сумки, ремни и портмоне. Один день, два универмага, максимум выгоды. Универмаг «Беларусь» и торговый дом на Немиге ждут вас. Сайт umag.by, телефон 017-221-71-11. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем дожди обещают по всей стране. В Бресте, Гомеле и Могилеве будет до 16 тепла, в Гродно и Витебске плюс 12-14, и в Минске днем тоже до 14 тепла и дожди. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.

0: Всегда хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
1: Вот мы так устаем от принятия решений. Вот есть вот это или вот это, идти направо или налево, с какой компанией провести этот вечер.
2: Все правильно. Вот это напрягает. Господа из компании Apple, прекратите выпускать новые айфоны. Остановитесь уже.

0: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
1: Реклама.
2: Белагропромбанк.
1: Мама купила в кредит. Шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
3: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
4: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
5: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан». Это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиант» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
6: Сеть магазинов «Сосити» представляет. Черная купилка с 24 по 27 сентября. Инжир всего 15,99 за килограмм. Грудинка свиная всего 11,99 за килограмм.
7: «Соседи» всегда выгодно зайти.
6: Подробности на «Соседи.бай» и по телефону 7290.
8: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Остался всего один рекламный ролик.
9: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
10: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
11: Партнер препарат Пробакталор.
12: Носик, ушко,
13: горло, ротик. Для поддержки пробиотик.
14: Для поддержания здоровья лор-органов Пробакталор. Пробиотик в форме жевательных таблеток. Пробакталор. Дополнительные

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин сыр полтвёрдый 45-50%, 12,59 за килограмм. Мартин, это выгодно. Мартин, дай 44-569-33.
2: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
3: Зоя, Hold the Horizon.
2: Новый хит на Юнистар.

0: для детей старше 16 лет. Выход в люди на Юнистар. На Юнистар.
1: Привет, я Валентин Середа, предлагаю вам выход из этой рабочей недели. Это выход в люди, в ближайшие полторы минуты о том, куда сходить и куда съездить на предстоящих выходных.
0: Выход в люди.
1: В сентябре еще хочется думать, что лето не закончилось. Освежить воспоминания я предлагаю в ботаническом саду. В субботу там выставка осенней коллекции корейской хризантемы. И это тот случай, когда лето можно рассмотреть в деталях. В коллекции сада больше 230 сортов хризантем. Есть простые и полумахровые, а есть шаровидные, кудрявые и даже помпонные. Нам расскажут историю цветка, как подобрать ассортимент для непрерывного цветения и как выращивать. Так что, если хочется красивых кадров и полезных знаний, вам сюда. Любителей искусства я приглашаю во Дворец искусств на улице Козлова. Там сейчас проходит осенний салон, одно из самых ожидаемых арт-событий года. Проект позволяет молодым белорусским художникам донести свое творчество до публики. В этом году на выставке более 500 работ от 200 авторов. Профессиональное жюри отобрало лучшее из более чем 1000 заявок. Приятно, что работы можно не только посмотреть, но и купить. Так что, если давно хотели начать собирать искусство, причем современное и белорусское, русское, есть отличный повод. Любителям коротких путешествий и балов я рекомендую отправиться в субботу в Жиличи. В здешнем великолепном дворце пройдет фестиваль «Вероснёвский фест». Событие масштабное, и здесь все будет по-настоящему атмосферно. Можно посмотреть дворцовую экспозицию, погулять по парку и стать свидетелями, а при желании и участниками, настоящего бала. В Жиличи съедутся около 500 танцоров-реконструкторов исторического танца со всей Беларуси, чтобы закружиться в вальсе, сплясать польку и кадриль. В программе также концерты классической музыки, прогулки в экипаже, дефиле, аниматоры, ремесленники из разных уголков страны, фудкорты и фотозоны. Роскошные впечатления и фотографии гарантированы. И это только малая часть интересных событий ближайших выходных. А я, Валентин Середа, напомню, что выход найдется всегда. Особенно если это выход в люди.
0: Выход в люди. Когда наконец-то завершается рабочая неделя, на Юнистар начинаются выходные. Наконец-то выходные. Классные истории и хит за хитом.
2: Привет, я Саша Козырев, и сегодня в «Наконец-то шоу» я расскажу, где открыли магазин ненужных товаров и почему владельцы собак более щедрые.
0: Наконец-то выходные на Юнистар. Включайте сегодня в 2 часа дня. И в 5 вечера с понедельника по четверг.
3: Реклама. На день рождения принято звать близких и друзей.
4: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33-630-7021. 3 дня переполоха, 3 цены. Готовы к мега-скидкам. Только с 25 по 27 сентября. 3 цены. Домашний переполох. Скидки до 90% на множество товаров. Поторопись. Предложение ограничено. 3 цены. Все самое выгодное. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
5: Шоу трех роялей «Бель Суоно» в Минске. Единственный концерт в рамках юбилейного тура в сопровождении Национального президентского оркестра Республики Беларусь. Классика, кинохиты, поп и рок в фирменном звучании. 8 ноября. Большой зал Дворца Республики. Не пропустите!
6: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
0: Вечерний шопинг в Белк. 25 сентября с 17 до 23 часов скидка 18% от 100 рублей. Ждем вас по адресу гипермаркет Билд, съезд СМКАД на улицу Бабушкина. Сайт Билдшоп Бай. Телефон 599 69 69.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО МВБРБ. УНП 193-630-204.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
10: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
11: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС Бай и по номеру 0890.
8: Это была реклама. А дальше мировой хит.
12: Партнер магазина «Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.
13: «Прилипал» всех собирай, мини-копеечку играй.
14: «Прилипалы» в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. За каждые 15 рублей в чеке получай игрушку за 39 копеек.
15: Рекламная акция «Прилипалы» мини-копеечка. Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «Прилипалокопеечка.бай» и по телефону +375 29 183 06 95.

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года. Без каска и справок. «Вига Лизинг Авто». Подробнее на «Вигабай».
2: Когда рабочая неделя уже на финише и за окном пятница, хочется поскорее придумать, куда отправиться и чем заняться. Но важно не только, где провести этот вечер, а еще и с кем. Можно выбрать самый модный бар, уютный ресторан или остаться дома. Главное, чтобы рядом были люди, с которыми легко смеяться, делиться новостями и просто помолчать без неловкости. Ведь даже обычный вечер становится особенным, когда проводишь его в хорошей компании. Так что подумайте не только о планах, но и о тех, кому давно хотелось сказать «давай увидимся». А от себя могу сказать, вы в отличной компании. Завершение пятницы проведем вместе. Меня зовут Саша Кузырев. Стартует шоу «Наконец-то выходные». И теперь всем можно официально сказать «Наконец-то выходные». Но «Юнистар» — это и про музыку. В ближайшие минуты «Slow Down» от «Divac». В наших динамиках споет группа «Дискотека Авария». Но перед тем, как будем с вами набирать высоту, услышим хит от «Адель». Все это в эфире «Юнистар», но для начала актуальные новости.

Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Unistar Top 20 на прошлой неделе. Номер 3. The Bowser Magnetic. Номер 2. Hügel, Imael, Angel и Alternate. I'm moving to the sun.

0: и воскресенье в 10 утра и слушайте «Хит за хитом».
1: Реклама.
2: Работа там, где вас действительно ценят.

0: и районных городах страны. С первого дня рядом будет опытный куратор, а ваше здоровье и стабильность поддержат медицинская страховка, социальные гарантии и профсоюз банка. Все актуальные вакансии и контактные телефоны на сайте hr.belapb.by. hr.belapb.by. Белагропромбанк. Открываем возможности для каждого.
1: 29 сентября в Большом театре Беларуси спектакль в стиле фэнтези. Опера-сказка Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта». Вас ждет приключение, где все решают смелость, ум и немного магии. Представьте себя на месте юноши с чистым сердцем, который случайно оказывается в центре невероятной и очень опасной истории. Спасет ли он прекрасную принцессу, рискуя жизнью? И победят ли силы света и добра власть тьмы?
2: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
3: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги. И управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
4: Стройка, ремонт, уборка.

0: остался всего один рекламный ролик.
1: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
0: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов Белювелирторг. Белювелирторг празднует свой 78-й день рождения. Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с Белювелирторг.

управлением в крупных сельхозорганизациях. Во время рабочей поездки в Логойский район президент отметил, что после объединения нескольких сельхозорганизаций в одну на местах часто не остается руководителей среднего звена. Из-за этого главные специалисты вынуждены каждый день проезжать по 40-50 километров для контроля работ, что неэффективно, считает Александр Лукашенко. В Беларуси начался осенний рост простудных заболеваний, сообщает телеграм-канал Минздрава. Медики отмечают, что это ожидаемый сезонный подъем, связанный с похолоданием и началом учебного года. Чаще всего сейчас болеют дети, на них приходится 68% всех случаев. Гриппа пока нет, а среди циркулирующих инфекций лидирует риновирус почти 47%, а также боковирус 20% и парагрипп 14,5%. Специальные контейнеры для ненужной одежды начнут устанавливать в Минске с октября. Их разместят не на обычных мусорных площадках, а в отдельных местах с хорошей проходимостью, чтобы люди не выбрасывали туда бытовые отходы. На первом этапе в городе появится 50 таких точек, сообщает Минское городское жилищное хозяйство. Вещи нужно будет сдавать упакованными в пакет. Весь собранный текстиль отсортируют и отправят на переработку или повторное использование. И в завершении выпуска. В сети появились первые кадры из предстоящего продолжения «Властелина колец». Фэнтези «Охота на голлума» выйдет на больших экранах в следующем году, 17 декабря. Действие нового фильма развернется как до, так и во время событий «Братства кольца» и будет рассказано с точки зрения голлума, которого сыграет Энди Серкис. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 44 копейки. Доллар США – 3 рубля 3 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 58 копеек. И к новостям компании. Компания «Камака» получила 3 высшие награды премии номер 1 2026 года. По итогам комплексной оценки победителями в 3 номинациях стали майонез, кетчуп и горчица «Камака». Премия номер 1 в очередной раз подтвердила многолетнюю приверженность потребителей к бренду и стабильно высокое качество майонезов, соусов и кетчупов «Камака». Для звездных идей бизнеса только звездные решения от МТБанка. Кредит от 8,99% годовых в рублях, эквайринг от 10 рублей в месяц, лизинг от 3 рублей в год. Дополнительно поддержка персонального менеджера для вашего бизнеса всего от 55 рублей в месяц и зарплатный проект с комиссией 0%. Акция действует по 31 декабря. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк – звездные условия для вашего бизнеса. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью осадков не обещают в Могилеве и Витебске. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте и Гродно будет до 12 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 8, плюс 10, и в Минске этой ночью тоже до 10 тепла и временами дождь. Завтра днем осадков не обещают только в Гомеле. Там будет теплее всего до плюс 19. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске будет 15-17 тепла, и в Минске завтра днем плюс 12-14 и временами дождь. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня!

0: Под хит за хитом добрались с вами до финишной прямой рабочей недели. Вы в компании «Радио Юнистар». С вами Саша Козырев. И мне кажется, уже в воздухе витает это чувство, когда рабочая неделя сложная, непредсказуемая, эмоциональная почти позади, а выходные еще целиком впереди. И хоть до конца рабочего дня еще несколько часов, настроение уже просится на свободу. Согласны? Давайте добавим легкости и немного пообщаемся. Тема сегодняшнего драйв-чата, который стартует совсем скоро. Какое общее увлечение объединяет вас и ваших коллег? Напишите свои варианты к нам в Telegram 610-9950. Это наш номер в Телеграме. Ну а прямо сейчас расскажу об интересном.
1: О чем говорят машины?
0: В этой рубрике я рассказываю интересное из мира моторов. Так, в Хонде готовы покорять и горы, и бездорожье. Но речь не о машине, а автопроизводитель готовит электрический горный велосипед. Видимо, решили, что если уж отправлять человека покорять склон, ну, то хотя бы не без необходимости самому крутить педали все время. Новинка станет частью линейки легкого электротранспорта Хонды. У велосипеда массивная рама, футуристичный вид. Создатели обещают объединить машину и удовольствие от управления мотоциклом с легкостью горного велосипеда. Ну, звучит, давайте так честно, заманчиво, особенно для тех, кто любит и горы, но пока не уверен насчет подъема в гору на велосипеде. Технические характеристики пока не раскрывают. Известно, что велосипед должен выйти на рынок в следующем году. Сначала в Европе. У Honda уже есть электрический мотоцикл для города и коротких поездок с запасом хода до где-то 140 километров. Его, кстати, высоко оценили за дизайн. Ну а нам осталось лишь дождаться велосипед и, собственно, цену, проверить, насколько легко этот горный велосипед поднимается в гору и насколько легко его потом объяснить.

0: Рубрику представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Напомню, что через пару минут стартует драфт-чат. Тема сегодня: какое общее увлечение объединяет вас с вашими коллегами? Возможно, играете вместе в настольный теннис, обсуждаете книги или вместе ездите на сплавы. Напишите 610-9950.
2: Наконец-то выходные.
3: Вы слушаете
4: Радио Юнистар

0: Как же приятно произносить эту фразу «наконец-то выходные». Надеюсь, вы ее тоже где-то про себя уже мысленно повторяете раз за разом, когда слышите мой голос. Но я напомню, что сегодня в нашем дневном-вечернем драйв-чате мы общаемся. Какое общее увлечение объединяет вас с вашими коллегами? Возможно, играете в настольный теннис. Возможно, вместе пошли покорять падл. Возможно, ходите на квизы. А вот Катя написала, Катя, вам большой привет, нас объединяет Юнистар. Зашел в любой кабинет, а как будто остался в своем. У нас из каждых колонок играет отличная музыка от Юнистар. Во-первых, Катя, вам огромное спасибо, но вы учтите, заходя в чужой кабинет, устраиваясь за чужим рабочим местом, вы там случайно в полочке ничего лишнего не обнаружите. В общем, всегда нужно быть аккуратнее. Но самое главное, что мы с вами в одной компании. Теперь ждем сообщения от ваших коллег. Аня написала, мы ходим вместе с девчонками из отдела в караоке. Не часто, но любим это дело. Слушайте, Аня, вот если вас и Катин офис объединить, так можно устраивать караоке под Юнистар. Жалко, только субтитров нету на английских песнях. Но я уверен, вы справитесь. Можно немножечко погуглить. Андрей написал, лучшие коллеги те, кто ездит со мной на рыбалку. Есть и такие в нашем коллективе. Андрей, ну, мне хочется пожелать вам удачной рыбалки. Меня один раз коллеги взяли с собой на рыбалку. 7 часов мы просидели возле озера. На счет, на минуточку, платного. И теоретически там должна быть рыба. Поймали на 5 рыбу весом 1,5 килограмма. Ну, такой себе улов за 7 часов. Больше с ними на рыбалку ни ногой.
1: Рубрику представляет сайт по покупке и продаже запчастей Bumper Buy.
2: Любая запчасть за пару кликов Bumper Buy решает. В будни утром на Юнистар всегда хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
3: Послушай, на беспорядок реально раздражает. Вот кажется, ну, лежит что-то не на своем месте.
4: Слушай,
3: ну, когда-нибудь положу.
4: А помнишь, мы как-то с тобой рассказывали, что психологи тоже или какие-то там специалисты проанализировали, выяснили, что бардак на рабочем месте, в квартире, это признак гениальности. Так вот, позволь мне быть гениальным, пожалуйста.
3: Да, он был тревожен и гениален.
2: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
5: Реклама.
6: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
7: АМИ. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей.
8: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
9: Бабушка, откуда?

0: 7-7-3-4. Улыбайтесь, люди, шире.
1: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
2: Запчасти покупай и продавай на Бампербай.
3: Торговому филиалу ОАО «Савушкин продукт» в Минске требуются водители автомобилей категории Б и С. 8044-550-54-78.
4: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
5: Это была реклама, а дальше мировой хит.
7: Партнер на закар.
8: Заложила нос так крепко, словно цепкая прищепка?
9: Это вовсе не кошмар. Есть спрей назальный «Назакар». «Назакар» – назальный спрей в удобном флаконе. Снимает отек слизистой носа и восстанавливает смысл.

0: шоу «Спрей для горла Пеларго».
1: Коллеги, кто со мной на обед? Раз молчите, схожу один.
2: Трудно говорить, потому что воспалилось и першит горло. Спрей Пеларго с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера устраняет воспаление, раздражение, способствует увлажнению и восстановлению слизистой рта и глотки. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламира Фармакар Беларусь» по лицензии «Ламира ЛЛП» Великобритания.
3: Наконец-то выходные. Пятница – это отличный повод не только пообщаться с коллегами, но еще и обновить плейлист и добавить в него что-то, что сразу создаст настроение вечером. Сегодня, кстати, включаем с вами новый хит «Мисс Калли» от знакомой группы «Маранди». Легкий, танцевальный и вот такая цепкая мелодия помогают переключиться с рабочих дел на отдых. Мне кажется, эта песня как раз для дороги домой или момента, когда хочется просто прибавить громкость и поймать настроение пятницы. Поэтому не откладываем новые музыкальные находки на потом. Пусть выходные начнутся уже здесь и сейчас. Но для начала мы узнаем еще что-то интересное в рубрике «Надо знать».
4: Наконец-то выходные. Для детей старше 16 лет.

0: психология. Наш мозг измеряет время количеством новой информации. На привычной, монотонной работе он экономит энергию и не записывает рутину в память. Поэтому будни кажутся долгими. А вот в выходные мы получаем много ярких эмоций, когда смотрим любимые фильмы или заказываем суши. И вот интересный факт. Чем насыщеннее мы проводим субботу и воскресенье, тем быстрее они пролетают для нас в моменте. Но тем длиннее они кажутся, когда мы о них вспоминаем. Так что смело наполняйте свои дни новыми впечатлениями. И это «Надо знать» на Юнистар. Программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать». Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
2: Маранди, Мисс Келли.
1: На Юнистар.

0: Новый хит. Юнистар. Хит за хитом.
1: Наконец-то выходные. В эту пятницу мы с вами в одной компании. Меня зовут Саша Козырев. Большой привет и...

0: только в адрес людей. А вот собачники каждый месяц делают щедрые пожертвования в пользу производителей корма, зоомагазинов и ветеринарных клиник. Так что не спешите записывать владельцев собак в скупердяи. Мы тоже очень щедрые. Просто у нас получатель благодарности обычно встречает нас у двери и сразу требует ужин. Ну а еще, друзья, сегодня вечером мы обсуждаем классную тему. Например, чем вы увлеклись с вашими коллегами? Какое общее увлечение объединяет вас с вашими коллегами? Напишите к нам в Telegram 610-9950. Тем, кто уже откликнулся, большой привет и спасибо. Классного вечера. Ну а вот я расскажу, что мы с коллегами стали кататься вот иногда на мотоциклах в лесу. Но после того, как один из коллег застрял в болоте, и нам впятером пришлось его вытягивать, наш как-то энтузиазм уменьшился. А как у вас с этим? Напишите, есть ли у вас общее увлечение с коллегами. Вот решили заняться, возможно, играть в большой теннис. Возможно, сходили на боулинг. А кто-то, как мы уже узнали, любит ходить по пятницам в караоке. Пишите, скоро подведем не то что итоги, а расскажу, что прилетело в наш Телеграм.
1: Реклама.

0: за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+. Остался всего один рекламный ролик.
1: Галя, у нас отмен! Галя, у нас замен! Галя, у нас оплата!
0: Круг для вас будет как раз.
1: И что, получится оплатить?
0: Конечно! Ведь Круг – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка «Белвеб».
2: Круг плюс «Белвеб-касса» 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
3: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
4: Партнер – препарат «Нанолар».
5: Аргентокия «Нанолар» представляет. Простыло горло – вот удар.
6: Аргентокия «Нанолар».
5: Аргентокия «Нанолар». Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла «Аргентокия «Нанолар». Содержит нанокалории.

0: Играет жуткая музыка, разложены резюме, и вы с колоды карт в руке. После такого нужно еще и валерьянку выдавать. Итак, друзья, пишите свои варианты 610-9950 к нам сюда в Телеграм. Чем с коллегам увлекаетесь? Что объединяет вас с коллегами? Какое увлечение? Напишите варианты, о них расскажу чуть позже.
1: Наконец-то выходные. Рубрику представляет сайт по покупке и продаже запчастей Bumper Buy.
2: Любая запчасть за пару кликов. Bumper Buy решает. Радио Юнистар.
3: Юнистар.
2: Хит за хитом. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Нужен автомобиль? Это проще, чем кажется. Автомобили с пробегом в лизинг для физических лиц. Быстрое решение по заявке, удобные платежи и сопровождение на каждом этапе. «Вига Лизинг Авто». Подробнее на «Вигабай».
2: Пятница – время, когда мы становимся смелее в своих желаниях. Всю неделю откладывали встречу, мечтали попробовать новое место или просто хотели никуда не спешить. Пора перестать говорить себе «как-нибудь потом» и выбрать то, чего действительно хочется. Главное, чтобы желания были вашими, а вечер приносил радость. Поэтому всем классного завершения пятницы, и на этой дистанции мы с вами вместе. С вами Саша Козырев, и что подготовил для вас? Скоро сыграем, поэтому готовьте мобильные телефоны, но для начала послушаем «Music Sound» от Fastboy. Дима Билан, Мари Краймбрис поют в эфире Юнистар. Shine On от Рио. Все это в нашем плейлисте, но для начала узнаем актуальные новости и что обещают нам синоптики.
3: Реклама.
4: Больше чистоты, больше выгоды на 21 век бай. С 21 по 27 сентября капсулы для посудомоечных машин Finish Quantum Limon 100 штук в упаковке всего 54 рубля 99 копеек и кэшбэк 30%. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.
3: 29 сентября в Большом театре Беларуси спектакль в стиле фэнтези. Опера-сказка Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта». Вас ждет приключение, где все решают смелость, ум и немного магии. Представьте себя на месте юноши с чистым сердцем, который случайно оказывается в центре невероятной и очень опасной истории. Спасет ли он прекрасную принцессу, рискуя жизнью? И победят ли силы света и добра власть тьмы?
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
6: Любая запчасть за пару кликов. Бампер Бай решает.
7: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Суши Хаус Бай или по телефону 7440 круглосуточно.
8: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобное время и начинайте зарабатывать. Скачивайте приложение VBJob. Получайте до 450 рублей за день без учета акций и бонусов. Работа по договору подряда. Возмездного оказания услуг ГПД. Детали уточняйте. ООО и МВБ РБ. УНП 193-630-204.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Кто покупает ваш бренд на самом деле? Что о нем помнят через год? Чем вы отличаетесь, кроме цены? Победители профессионального конкурса «Бренд года» знают ответы на эти вопросы. Они – лидеры в маркетинге и корпоративной устойчивости. Их выбирают потребители. Стань брендом года! Юбилейный 25-й сезон открыт. Заявки до 15 декабря. Брендгода.бай.
9: Это была реклама.
11: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
12: День рождения «Белювелирторг»! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. «Белювелирторг».

0: Добрый день, Беларуси, 15 часов. Меня зовут Леся Никитина. Александр Лукашенко рассказал, насколько важно выпускать современную лесозаготовительную технику в Беларуси. Во время посещения завода «Амкадор Лесмаш» в Логойском районе президент отметил, что без этих машин развивать отрасль невозможно, и потребовал оперативно наращивать объемы производства и экспорта, особенно в Россию, сообщает Белта. Также Александр Лукашенко потребовал не ссылаться на санкции, назвав их временем возможностей для импортозамещения. Больше 5000 зарядных станций для электромобилей появится в Минске до 2030 года. По информации Мингорсполкома, сейчас в столице работает около 1300 таких станций, а количество зарегистрированных электрокаров уже превысило 30 тысяч. Согласно новой концепции, около 70% от всех новых станций составят быстрые и супербыстрые, которые позволят зарядить автомобиль за 10-30 минут. Их будут размещать на АЗС, у торговых центров и на крупных транспортных узлах. Мошенники от имени Энергосбыта пытались похитить у минчанки 15 тысяч долларов. Аферисты позвонили женщине под предлогом замены счетчиков и выманили код из СМС. После этого минчанке стали звонить фальшивые представители Комитета госконтроля и запугивать ее уголовной ответственностью. Под давлением женщина передала курьеру все свои сбережения. Спасти деньги помог муж. Он вовремя заметил подозрительный звонок в телефоне супруги и обратился в милицию. И в завершении выпуска. Google планирует строить дата-центры для искусственного интеллекта в космосе. Размещение вычислительного оборудования на спутниках позволит получать до 8 раз больше солнечной энергии, чем на Земле. Инженеры уже протестировали процессоры на устойчивость космической радиации и сильным перегрузкам при запуске. Однако компании еще предстоит решить сложную проблему охлаждения чипов в условиях вакуума. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля и 44 копейки, доллар США 3 рубля 3 копейки и 100 российских рублей 3 рубля и 58 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – компания Белджи. Уже здесь, уже в продаже. Новый Белджи X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. Белджи X50. Новый формат вашего выбора.
0: По информации сайта Погода.бай, этой ночью осадков не обещают в Могилеве и Витебске. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте и Гродно будет до 12 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 8, плюс 10. И в Минске этой ночью тоже до 10 тепла и временами дождь. Завтра днем осадков не обещают только в Гомеле. Там будет теплее всего до плюс 19. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске будет 15-17 тепла. И в Минске завтра днем плюс 12-14 и временами дождь. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня!

0: Дистанции пятницы, мы в одной компании, с вами Саша Козырев, привет, и знаете, в пятницу вечером хочется одного, как можно быстрее оказаться за рулем своей машины и уехать навстречу выходным. Неважно, что впереди пробки, светофоры и навигатор, который уверенно предлагает свернуть туда, где дороги нет с прошлого вторника, главное уже едешь, работа осталась позади, плейлист включен, да, пятница это когда даже стоять в пробке приятно, ну почти. Кстати, всем автомобилистам на заметку.
1: Машины.
0: Да, в нашей рубрике «О чем говорят машины» я расскажу интересное из мира моторов. И на этот раз, если вас укачивают в машине, это, знаете, часто проблема не только у пассажиров. Иногда даже водителю становится нехорошо. Ученые советуют попробовать простой перекус – морковь или яблоко. По их словам, неприятные ощущения могут лучше переноситься с кислым или слегка горько-соленым вкусом. Ну а сладкие конфеты, наоборот, способны усилить тошноту. Морковку можно заранее нарезать и взять с собой в контейнере. Яблоко тоже может помочь успокоить желудок. А воду советуют пить маленькими глотками. Только если вы за рулем, слушайте, перекус лучше отложить до остановки. А то борьба с укачиванием рискует перейти в борьбу с морковкой, контейнером и дорожным движением. В общем, попробуйте. Возможно, яблоко и морковь окажутся полезнее, чем запас конфет на всю дорогу.
2: Наконец-то выходные. Рубрику представляет компания «Автосеть. Шины и диски». Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: И пока кто-то устремился на корпоративную кухню, чтобы отыскать морковку и яблоки и взять с собой в дорогу, я предлагаю взять в руки мобильные телефоны. Они нам пригодятся прямо сейчас. Ну, не прямо сейчас, ладно. Через 5 минут мы сыграем в игру «Ценный кадр». Но прямо сейчас предлагают дозвониться к нам в студию по номеру 8017-242-9950. Звоните 242-9950. А через несколько минут сыграем с вами в игру. И сегодня предлагают дозвониться тем, кто очень любит мед. И ходить в гости по утрам. Ведь, как говорят, классик, тот поступает мудро. Сегодня будем вспоминать с вами Винни-Пуха.
2: Юнистар. Хит за хитом.

0: Всем привет и классного вечера. Он уже практически на старте. Вечер пятницы. Прямо сейчас у нас в игре ценный кадр. Мы разыграем подарок. Пылесос Борд серии Storm. И кому же он достанется? За него хочет побороться у нас сегодня Светлана. Светлана, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Добрый день. Я бы сказал, конечно, уже вечер, хочется сказать. Светлана, рассказывайте, как ваша пятница?
1: Замечательно. Пятница всегда лучше понедельника.
0: Всегда лучше, согласен. А вот есть какое-то общее увлечение, которое объединяет вас с вашими коллегами? Сегодня, вот, кстати, мы общаемся в нашем драйв-чате, заодно и у вас спрошу.
1: Наверное, общее увлечение слушать радио Инстар.
0: Ну, это хорошо. Пускай все практикуют во всех офисах. Итак, Светлана, надеюсь, вы готовы сегодня к нашему фильму, но я должен спросить у вас, вот продолжите фразу Винни-Пуха. Пум-пурум.
1: Пум-пурум.
0: Пурум-пурум. Да, согласен. Ну, хорошо. Тоже с такими-то вопросами в пятницу вечер. Что я к вам пристаю? Уже голова думает о выходных. Итак, смотрите, Светлана, как вы догадались, сегодня в гости к нам приходит Винни-Пух. Мы вспоминаем любимый всеми мультфильм 1971 года. Именно оттуда прошли те самые, пошли те самые фразы. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Именно оттуда фраза «кто-то слишком много ест». В общем, наверняка вы сами знаете все фразы наизусть этого шедевра. Прямо сейчас я вам предлагаю вспомнить, где, наконец, наши герои дошли к норке кролика. И перед входом увидели коврик. Что написано на этом коврике? Кстати, кролик вот сказал, обратите, пожалуйста, особое внимание. Вариант номер один. Добро пожаловать. Вариант номер два. Стучать три раза. Вариант номер три. Вытирайте ноги.
1: Ух, так, надо вспоминать. Ну, понятное дело, не добро пожаловать, я думаю. Это первое. Вот, а вот там что-то насчет три раза, вот мне почему-то кажется, что вытирайте ноги, там что-то такое было, он
0: так
1: говорил.
0: Так вы определитесь, ноги, стучать три раза или вытирать ноги все-таки? Что
1: вытирать
0: было написано?
1: Ноги, я думаю, все-таки.
0: Все-таки на этой, на коврике было написано. Хорошо, принимаю ответ, это абсолютно правильный вариант ответа. Да, именно эта фраза и была написана на коврике, и кролик обязательно сказал, внимательно смотрите, что написано, вытирайте ноги перед входом. Итак, я вас поздравляю, Светлана, вы получаете
1: спасибо
0: в подарок пылесос Борд серии Storm. Мощный строительный пылесос для сухой и влажной уборки с нержавеющим баком. Идеально для работы с влажным мусором, агрессивными жидкостями и быстрой очистки. Отличный выбор для тех, кто ценит мобильность и долговечность. Покупайте технику Борд в магазинах и интернет-магазинах вашего города. Ну а мы продолжаем наполнять вечер классной музыкой и скоро сыграем снова.
2: Наконец-то выходные. Рубрику представляет бренд бытовой, садовой техники и электроинструмента «Борд».
3: В будни утром на «Юнистар» всегда хитово. Всегда хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.

0: что общего у BMW 5 серии M5 в спортпакете. Значит, и девушки, бегающие по магазинам в выходных. Выходные.
1: Может быть, Петр не знал, но BMW расшифровывается как «буду мерить все». Да-да, из вашего спортпакета тоже доставайте.
2: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама. Горячее предложение в три цены по 6 октября. Набор шоколадных конфет «Мерси» 14,99 за 250 грамм. Полотенце бумажное «Папе» 3,99 за один рулон. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 73.

0: Любая запчасть за пару кликов. Бампербай решает.
1: Дорогая, купил путевки в Египет.
2: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
1: Купим в Мангомаркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Мангомаркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
2: Никто не останется без подарков.
3: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
2: День музыки в музыкальной гостиной. В Международный день музыки в уютной музыкальной гостиной Татьяны Старченко прозвучат вокальные произведения Баха и Беллини, Шостаковича и Свиридова, Таривердиева, Шнитке, Пьяццолы в исполнении солистов филармонии и Белорусского большого театра. Малый зал Белгосфилармонии. 1 октября. Для зрителей старше 6 лет.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт. Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
6: Это была реклама. А дальше мировой хит.
7: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
8: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
9: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: Шоу «Спрей для горла» Пеларго.
1: Я садовником родился, не на шутку рассердился. Все цветы мне надоели, кроме пеларгонии.
2: Ой, что с тобой?
3: Простудилась.
2: Что случилось?
3: Горло у меня болит и щекочет, и першит.
4: Спрей для горла и ротовой полости Пеларго с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Спрей Пеларго способствует устранению першения, боли, раздражения. Реклама. Изделие медицинского назначения. Имеется против указания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Амирофармакар». Беларусь. Лицензия «Амира» ЛПП. Великобритания.
5: Наша пятница звучит классно, ведь вы в компании Юнистар. Большой вам привет и классного вечера. Меня зовут Саша Козырев. На этой дистанции до Юнистар ТОП-20 мы с вами вместе. У нас есть возможность пообщаться и послушать любимый хит за хитом. Тем более, по пятницам в нашем плейлисте появляется больше новой музыки. Уже скоро новый хит Lucky Ones от Топика. Не пропустите, но перед этим еще рубрика «Надо знать».
6: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
7: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
6: Надо знать.
8: Представьте, вы одновременно готовите ужин, проверяете школьный чат в Вайбере и пытаетесь болтать с мужем.
7: Мы привыкли гордиться такой способностью и называем ее многозадачностью, но ученые готовы нас разочаровать. Наш мозг физически не умеет делать два сложных дела одновременно. На уроках информатики проходит, что даже компьютер, не решая задачи параллельно, он просто переключается между ними на бешеной скорости. Точно так же поступаем и мы. И вот интересный факт. То, что мы считаем многозадачностью,

0: Многозадачностью на самом деле обычное прыгание от одного дела к другому. На каждое минутное переключение с плиты на телефон и обратно тратится огромное количество сил. В итоге и беседы, и готовка продвигаются медленнее, а устаем мы в два раза быстрее. Чтобы сберечь нервы и не чувствовать себя истощенной к вечеру, психологи советуют браться за задачи по очереди. Так вы сделаете все гораздо быстрее, качественнее и сохраните отличный настрой. И это надо знать на Юнистар, программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: Надо знать. Weekend Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
2: Топик и карт-бланш. Lucky One.
1: На Юнистар.

0: Топовый хит. Юнистар. Хит за хитом. Радио
1: Юнистар. Наконец-то выходные. 15:37 в стране. И знаете, последние часы работы в пятницу. Время особенное. Минуты тянутся, как будто тоже ждут выходных. А рабочие вопросы в подвешенном состоянии. Есть только мечта уже оказаться за рулем и ехать куда-нибудь, где слово «срочно» не произносят как минимум до понедельника. Поэтому пришло время разнообразить ваш вечер пятницы. И впереди у нас рубрика
0: «Вдогонку».
1: Да, в этой рубрике рассказываю интересные факты из окружающего мира. И если вы постоянно покупаете ненужные вещи, для вас, наконец, открыли специализированный магазин. В американском Сиэтле появился магазин неудобств. Там продают предметы, которые не решают проблемы, а создают их. Зато какая честность. Вот не нужно полгода пользоваться покупкой, чтобы понять, что зря потратил деньги. Итак, что есть в ассортименте? Запутанные провода, неудобные кружки и упаковки с одним носком. Люди с чувством юмора, я думаю, наверняка оценят идею. Ну а любители импульсивных покупок, наконец, смогут не придумывать оправдания. Да, вещь бесполезная. Именно такую и искал. Правда, ехать за ним в Сиэтл далековато за этим приобретением. Ненужную вещь можно купить и поближе. Ну а если открыть собственный шкаф, есть шанс обнаружить, что у вас уже целый филиал. И пока решили заглянуть в свою полку и найти там ненужные вещи, я напомню тему нашего общения. Сегодня в формате драйв-чат мы общаемся. Какое общее увлечение объединяет вас с вашими коллегами, спросил я вас. Напишите нам к нам в Telegram 610-9950 ваши варианты, какое общее увлечение есть у вас и у ваших коллег. И это тот самый объединяющий фактор.

Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Unistar Top 20 на прошлой неделе. Номер 3. The Bouncer – Magnetic. Номер 2. Hügel Imael

0: Номер один. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Реклама. В Мила поспели скидки. Туалетная бумага Папия 4 штуки 4,59. Подгузники трусики Памперс 37,99. Антиперспирант Дионика 4,99. С 24 по 27 сентября. Мила. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
2: 29 сентября в Большом театре Беларуси спектакль в стиле фэнтези. Опера-сказка Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта». Вас ждет приключение, где все решают смелость, ум и немного магии. Представьте себя на месте юноши с чистым сердцем, который случайно оказывается в центре невероятной и очень опасной истории. Спасет ли он прекрасную принцессу, рискуя жизнью? И победят ли силы света и добра власть тьмы?
3: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
4: Любая запчасть за пару кликов. Бампербай решает.
5: Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
6: 7734. Улыбайтесь, люди шире. Стомика.
5: Информация носит рекламный характер. Возможные противопоказания и побочные эффекты.
7: Дорогая, купил путевки в Египет.
5: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
7: Купим в Манго Маркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Манго Маркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
5: Никто не останется без подарков.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей.
10: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
11: Это была реклама. А дальше мировой хит.
12: Партнер – препарат «Пробакталор».
13: Носик, ушко,
14: горло, ротик.
15: Для поддержки – пробиотик.
16: Для поддержания здоровья лор-органов – «Пробакталор». Пробиотик в форме жевательных таблеток. «Пробакталор» – дополнительный источник лактобактерий. Взрослым и детям с 3 лет. Реклама. Биологически активная добавка к пище «Пробакталор». Перед применением ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Не является лекарственным препаратом. Не предназначено для лечения заболеваний. Имеются противопоказания.

Наконец-то выходные. Наше шоу продолжается. С вами Саша Кузырев. Когда с коллегами вас объединяет не только желание отменить утреннюю планерку, это, знаете, хороший знак. Можно вместе бегать, играть в настолки, ходить в лес или обсуждать кофе так подробно, будто от степени обжарки зависит годовая премия. Общее хобби — это вообще возможность увидеть друг друга по-другому. Не должности, а именно человека. Если вам хочется проводить время вместе не только потому, что за это платят, похоже, с атмосферой в коллективе все хорошо. Поэтому тема сегодняшнего драйв-чата именно такая. Какое

общее увлечение объединяет вас с коллегами. Спасибо всем, кто уже к нам написал. Напомню, жду ваше сообщение 610-9950. Все пишите прямиком в наш Телеграм. Ну а вот что есть. Дарья написала: у нас в коллективе очень... У нас коллектив очень дружный. И мы за любой кипиш и в поход ходили. И сплавлялись не один раз на байдарках. В этом году ездили в тур по Беларуси. Нам всегда весело вместе. Дарья, вы большие молодцы. Вам и вашим коллегам большой привет от Юнистар. Валерий написал: в нашей лаборатории все разного возраста, и хобби у всех очень разные. Но что нас объединяет, это любовь вкусной, полезной еде. Так что обеды у нас всегда

0: дается новым сотрудникам. Мы на корпоративной кухне играем в настолки. Сегодня у нас мафия. Ну что ж, Максим, вам и вашим коллегам большой привет и классной игры. Нина, любим книги, это правда. А еще больше любим обсуждать экранизации. Главное, чтобы начальник не слышал. Он нашу любовь не разделяет. Но на работе есть большой книжный шкаф. Получается, мы книгоманы. Ой, знаете, у моих знакомых есть на работе тоже шкаф, но винный. Вот получается, кто они? Ну, точно не книгоманы.
1: Рубрика представляет сайт по покупке и продаже запчастей Bumper Buy.
2: Любая запчасть за пару кликов Bumper Buy решает.
3: Это Юнистар.
4: Юнистар.

0: Партнер шоу «Вига Лизинг Авто».
1: Хочется комфорта? Устали от общественного транспорта? Берите автомобиль в лизинг. Быстро, с понятными условиями и удобными платежами. С пробегом практически любой марки и года, без каска и справок. «Вига. Лизинг авто». Подробнее на «Вига Бай».

0: Но для начала узнаем с вами актуальные новости.
1: Наконец-то выходные. Реклама. В Мило поспели скидки. Туалетная бумага Папия 4 штуки 4,59. Подгузники трусики Памперс 37,99. Антиперспирант Дионика 4,99. С 24 по 27 сентября. Мило. Выгодно всегда. Подробности по телефону 8029-373-0088 и на сайте mila.by.
2: День музыки в музыкальной гостиной. В Международный день музыки в уютной музыкальной гостиной Татьяны Старченко прозвучат вокальные произведения Баха и Беллини, Шостаковича и Свиридова, Теревердиева, Шнитке, Пьеццолы в исполнении солистов филармонии и Белорусского большого театра. Малый зал Белгосфилармонии. 1 октября. Для зрителей старше 6 лет.
1: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Cinema Medley 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
4: Это была реклама.
6: Вы слушаете «Юнистар».
7: Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
8: Белювелирторг празднует свой 78-й день рождения!

5 октября. В этом году на премию поступило рекордное количество заявок от международных и локальных брендов. Участники получат возможность войти в рейтинги эффективности брендов и агентств 2026. Подробности на сайте admaawards.by. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью осадков не обещают в Могилеве и Витебске. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте и Гродно будет до 12 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 8, плюс 10. И в Минске этой ночью тоже до 10 тепла и временами дождь. Завтра днем осадков не обещают только в Гомеле. Там будет теплее всего до плюс 19. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске будет 15-17 тепла. И в Минске завтра днем плюс 12-14 и временами дождь. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.

0: Этим вечером мы с вами в одной компании. Меня зовут Саша Козырев. Наконец-то выходные в эфире Юнистар. И прямо сейчас поделюсь с вами интересным.
1: О чем говорят машины?
0: Итак, друзья, Nissan показал свой самый доступный электрокар для Европы. Новый Pixo. Компания возродила историческое имя. Хэтчбэк с таким названием выпускали с 2009 по 2013 годы. Его любили многие, кстати, и курьеры, и горожане, начинающие водители. Он был вот таким экономичным, простым в обслуживании и компактным. То есть парковочное место можно было искать вот по принципу «я туда точно помещусь», а ну, как-то встал, так встал. Теперь Pixo возвращается в электрическом виде на общей платформе с Renault Twingo и Dacia Spring. В общем, заявленный запас хода где-то 300 километров. Для городских поездок вполне достаточно. На работу, в магазин, домой более чем. В салоне дизайнеры спрятали пасхалки, например, надписи, смайлики и отсылки к числу 23. Все потому, что по-японски 2 и 3 можно прочитать как «ни» и «сан». Получается, пока стоишь на зарядке, можно не просто листать телефон, а искать, сколько раз машина вот так незаметно тебе представилась. В Европе новинку будут предлагать по цене от 20 тысяч евро. Конечно, слово «доступный» каждый понимает по-своему. Но приятно, что за эти деньги обещают не только средства передвижения, но и небольшой квест по салону.
2: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Ну а в отличие от компании Nissan, я вам предлагаю более очевидный квест, но интересный. Впереди у нас игра «Прозевать невозможно», поэтому готовьте ваши мобильные телефоны. Напомню, наш номер в Телеграме 610-9950. Именно туда буду ждать ваши варианты ответов. А задание сегодня такое. Я поставлю музыкальный фрагмент. В какой-то момент исполнитель решит немного зевнуть. Ну что вы хотите, пятница, уже все устали, исполнители в том числе. Так вот, какое слово мы пропустили, хочу я у вас и спросить. Но для начала... Музыкальное задание.

Ну, точно не под конвоем, как тут уже написали. Итак, друзья, какой же правильный ответ? Пишите сюда срочно к нам по номеру 610-995-0 свои варианты. Ну, а я напомню, что победителю достанется еще и классный подарок. Пока послушаем пару хитов.

Это выходные, наше шоу в эфире Юнистар, и в нашей игре прозевать невозможно. Мы сегодня слушали прекрасный фрагмент песни от группы Винтаж Ева. Победитель, кстати, тот, кто сегодня пришлет свой правильный вариант раньше всех, самое главное, правильный, получит гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы». А вот как звучало сегодня задание.

Итоги, было огромное количество сообщений, и вы, друзья, абсолютно правильно написали, что это слово «время». Но тут ключевой вопрос заключается только в том, кто же был раньше. А вот раньше был Алексей. Последние цифры номера 78-71. Ну, Алексей, перед тем, как я расскажу, что вы получили, давайте узнаем правильный ответ на всю страну.

0: Да, да, именно это слово и звучало в оригинале, поэтому вы вдвойне молодец. Победитель получает гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы». Поэтому, Алексей, уже скоро у вас появится возможность насладиться прекрасным сном. Кстати, лучше засыпать, мне кажется, под песню группы «Винтаж Ева», это точно. Поэтому еще раз спасибо за ваше сообщение, ну а прямо сейчас коротко расскажу о пробках. Итак, друзья, пробка в столице, 7 баллов из 10 возможных. У нас главная пробка на Денисовской, Иванеево, от Мельничного переулка до проспекта Рокоссовского. Скорость движения потока 3 км в час, а вот время проезда участка около 30 минут, поэтому будьте, пожалуйста, аккуратнее. Улица Козлова от Платонова до Золотой Горки образовался затор. И Иванеево от Долгобродской до Партизанского проспекта. Учитывайте информацию, формируя свой маршрут в сторону дома.
1: Партнер дорожной информации, сайт по покупке и продаже запчастей Bumper Buy. Запчасти покупай и продавай на Bumper Buy.
2: В будни утром на Юнистар всегда хитово. Бодро и весело. Для детей старше 16 лет.
3: Нет, ребят, я считаю, что мужчине самый лучший подарок на любой праздник, знаете, какой? Это «ты молодец, молодец».
0: Выключи микрофон.
4: Щедрая Полина Летова, боже ты мое.
3: Ты молодец.
2: Слушайте шоу «Зарядная станция» в понедельник утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
5: Реклама.
1: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше?

0: 22 111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: И помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
2: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
3: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Ред с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.
4: Вечерний шопинг в Белк. 25 сентября с 17 до 23 часов скидка 18% от 100 рублей. Ждем вас по адресу гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Билдшоп.бай. Телефон 599-69-69. Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
5: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
6: Акция «Лови скидки» только с 18 сентября по 1 октября.
7: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
6: Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
8: Дорогая, купил путевки в Египет.
9: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
8: Купим в Манго Маркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Манго Маркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
9: Никто не останется без подарков.
0: Шоу трех роялей «Бель Суоно» в Минске. Единственный концерт в рамках юбилейного тура в сопровождении Национального президентского оркестра Республики Беларусь.

0: кінахіты, поп і рок у фірменным звучанні. 8 ноября. Большой зал Дворца Республики. Не пропустите!
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать.

0: Шины «Кордиант» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиант» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Это была реклама. А дальше – мировой хит.
2: Партнер магазина «Копеечка». Акции «Прилипалы» мини. «Копеечка» во всех магазинах сети.
3: «Прилипал» всех собирай, мини-копеечку играй.
4: «Прилипалы» в «Копеечке». Собери свой мини-магазин. Генеральный партнер «Якобс». Рекламная акция «Прилипалы» мини-копеечка. Период проведения акции с 15 сентября по 13 октября 2026 года. Подробности на «прилипалокопеечка.бай» и по телефону +375 29 183 06 95.

0: Раствор для горла Пеларго.
1: Мужчины, я дома.
2: А у нас горло болит.
3: Щекочет и першит.
1: Что ж, придется идти в аптеку.
4: Только нам возьми раствор спеларгонии.
5: Раствор для полоскания горла и ротовой полости Пеларго. С растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Раствор Пеларго способствует устранению першения, воспаления, раздражения. Реклама изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламир Фармакар Беларусь», лицензия «Ламира ЛП», Великобритания.
6: Вечер пятницы. Самое приятное и предсказуемое, и даже непредсказуемое время. Планы есть у тебя, но у пятницы тоже есть пара идей. Вот хотел быстрее домой, стоишь теперь в пробке. Собирался встретиться с друзьями, один заболел, второй устал, третий написал «я чуть позже» и, видимо, идет пешком где-то из другого города. Еще ничего не получилось по плану, настроение уже хорошее. Вот главный секрет нашей пятницы. В конце концов, впереди два выходных. Все мы с вами успеем. Самое главное – отдохнуть. Ну а впереди нас с вами ждет новый хит от Marshmallow, Close My Eyes. Не пропустите. Ну и чуть раньше рубрика «Больше жизни». Сегодня разбираемся, как разные продукты влияют на нашу внешность.
7: Для детей старше 16 лет. Юнистар. Больше жизни. Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин».
8: С четверга по неделю – бомба выходного дня! У гандлёвых крамах «Мартин» масло-солодка сметанковая «Ясь Белаус» 72,5%, 2,99 за 180 грамм. «Мартин» – это выгодно! «Мартин» – 2,45,5,69,33.
9: Привет всем, кому больше всех надо. Меня зовут Валентин Середа. Вместе мы возьмем от жизни больше.
7: Больше жизни.
9: Красота нашего лица, волос и тела начинается с правильного питания. Но это совершенно не значит, что нужно себя во всем ограничивать. Наоборот, среди полезных продуктов много вкусного. Сегодня разбираемся, как разные продукты влияют на нашу внешность. А вы знали, что груша работает как средство от морщин? Она богата витамином А, а вещества зеаксантин и лютеин сохраняют кожу и волосы в здоровом состоянии. Лютеин также нейтрализует воздействие ультрафиолета, а значит, замедляется процесс старения. Груша также полна витамина С. Благодаря ему уменьшается глубина морщин и ускоряется заживление ран и шрамов. При регулярном употреблении груш кожа становится более гладкой и молодой. Еще один неожиданный бьюти фрукт – банан. В нем есть кремний, калий и магний, которые укрепляют кутикулу волос и тем самым способствуют их гладкости и блеску. В магазинах же тем временем сезон тыквы, а в ней витамины А и Е. Это незаменимые помощники для упругой, эластичной и бархатной кожи. Тыкву можно даже не готовить. Диетологи советуют добавлять сырую тыкву в салат. Так мы получим максимум пользы. Как полезны для кожи авокадо, знают все. Но мало кто догадывается, каким омолаживающим эффектом обладает квашеная капуста. В ней витамины группы В, биотин и фолиевая кислота, которые участвуют в синтезе коллагена в организме и помогают разгладиться морщинам. Эксперты советуют съедать по 100-150 граммов капусты ежедневно, можно даже на завтрак. А секретное оружие против морщин – это

0: пряное масло. Его добавляют в салаты и каши. В масле этом антиоксиданты, омега-жирные кислоты и железо, а еще кальций, калий, магний, фосфор и витамины А, группы В, Д, Е и К. И весь этот микс усиливает восстановление кожи, нейтрализует морщины и пигментные пятна, смягчает, увлажняет и защищает от ультрафиолета, мороза и ветра, а также успокаивает и обладает противовоспалительным эффектом. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
1: Больше жизни. Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
2: Marshmallow, Illenium, Sacha, Close My Eyes.

0: Юнистар. Хит за хитом.
1: Уйти на выходные, закрыв все рабочие вопросы, отдельный вид удовольствия. Все отправлено, согласовано, доделано. Ноутбук закрываешь с таким чувством, будто за тобой сейчас должны пойти вот просто финальные титры. Но мозг не готов отпускать. А что там на следующей неделе? Спасибо, очень вовремя, спасибо за такие вопросы. У астрологов на этот случай есть, кстати, свой ответ. Поэтому прямо сейчас расскажу деловой гороскоп на следующую неделю. Итак, поехали. Что кого ждет? Овен, если это про вас, то на этой неделе, которая предстоит, желательно контролировать сферу финансов. Постарайтесь избавиться от иллюзии, что здесь у вас все благополучно. В общем, Овен, если найдете, как можно сэкономить, расскажите. У меня пока что-то не получается. Тельцы, финансы потребуют рационального подхода. Вот видите, прям в точку. Близнецы, подумайте о воплощении в жизнь ваших творческих идей. Они могут принести доход. Ну, как вы понимаете, если кто-то должен считать те копеечки, кто-то будет зарабатывать копеечки. Близнецы, мы вам завидуем. Раки, в первой половине недели, возможно, солидная прибыль, но и поработать вам тоже придется на славу. Львы, возможно, во второй половине рабочей недели появится шанс улучшить свое материальное положение. Девы, в начале недели вероятны денежные поступления, которые необходимо разумно, которыми нужно распорядиться. Так, я отказываюсь читать. Овен и Телец, вот нам с вами не везет, а всем остальным что-то деньги будут сыпаться на следующей неделе. Весы. В начале недели вероятны трудности с партнерами по бизнесу, но разрешатся они в вашу пользу. Скорпионы. В начале недели вероятна дополнительная прибыль. Стрельцы. Во вторник возможны новые денежные поступления, причем крупные. Козероги. К середине недели вероятно значительное улучшение вашего материального положения. Водолеи. Во вторник вы можете получить заманчивое деловое предложение, над которым стоит однозначно поразмыслить. Рыбы. Неделя может подарить вам удачу в делах, вам предложат новую должность с большой зарплатой и удобным графиком. Рыбы, вам тоже в душе немножечко завидую. Но в любом случае, астрологи только намекают, а все зависит только от вас, друзья.

0: И не старо о пробках. В столице, по данным сервиса Яндекс.Пробки, 7 баллов из 10 возможных. Учитывайте, друзья, на внешнем кольце МКАДа в районе Уручья случилось ДТП, в связи с чем образовался затор. Также затор у нас на Ванеева от Долгобрудской улицы до Партизанского проспекта. Стоим на Куйбышево от улицы Кульман до Сурганова, как обычно в это время. На Козлова от улицы Платонова до улицы Золотая Горка. Это все крупные затруднения к этому часу, поэтому учитывайте информацию, планируя свой маршрут домой.
1: Наконец-то выходные. Партнер дорожной информации, сайт по покупке и продаже запчастей Bumper Buy.
2: Любая запчасть за пару кликов Bumper Buy решает.
3: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Unistar Top 20 на прошлой неделе. Номер 3. The Bowser Magnetic. Номер 2. Hügel, Imael, Angel и Alternate. I'm moving to the sun. Номер 1. Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre. Ну а какие хиты

0: кажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Реклама.
2: Работа там, где вас действительно ценят. Белагропромбанк приглашает людей с инвалидностью присоединиться к дружной команде. Вакансии открыты в городе Минске, областных и районных городах страны. С первого дня рядом будет опытный куратор, а ваше здоровье и стабильность поддержат медицинская страховка, социальные гарантии и профсоюз банка. Все актуальные вакансии и контактные телефоны на сайте hr.belapb.by. hr.belapb.by. Белагропромбанк. Открываем возможности для каждого.

0: Алло, дорогой, машина на парковке? А дети на площадке?
1: Не волнуйся, у нас все под контролем. Под видеоконтролем.
2: Видеоконтроль от Белтелеком. Ваше спокойствие и безопасность. Без расходов на видеокамеры. Подробности по номеру 123.
3: 24 октября. Минск-арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли 2». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон плюс 3-751-732-735-84. Билеты на imperialorchestra.by.
4: Ами, акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Заряди свой электромобиль. Качественные зарядные станции для дома и офиса. Кабели всех стандартов и переходники под любой автомобиль. В интернет-магазине Евкарбай. Доставка по всей Беларуси. Электромобиль свой заряжай вместе с сайтом Евкарбай.
6: И, помощник, придумай рекламный ролик про тариф с полным безлимитом, в который включен твой коллега и помощник.
7: Зачем придумывать, если все это уже есть в МТС?
8: Подключайте безлимиты воображения на тарифе МТС Red с ИИ-помощником и полным безлимитом. Подробности на сайте МТС.бай и по номеру 0890.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
11: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания нежелательной реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграмм.
12: Это была реклама. А дальше мировой хит.
13: Партнер «Назакар».
14: Что ты сморкаешься, как дятел?

и восстанавливает свободное носовое дыхание. Содержит оксиметазолин для взрослых и детей старше 6 лет. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с риском, вкладышами и проконсультируйтесь с врачом. Рекомендуемая продолжительность применения не более 5 дней. Производитель ООО «Ламинофармакар», Беларусь.

0: стать нашим спутником в пятницу, сделать небольшой перерыв и выпить кофе с коллегой? Конечно, да. Прогуляться после работы, встретиться с друзьями или, наконец, устроить спокойный вечер без чувств, что снова куда-то не успел? Конечно, да. Всю неделю мы так часто говорим себе «надо», что сегодня хочется почаще вспоминать про «хочу». Готовы получить удовольствие от пятницы? Ну что? Конечно, да. Через пару минут стартует Юнистар ТОП-20. Будет классно, а вот я желаю всем классных выходных. Меня зовут Саша Кузырев. Встречаемся с вами в понедельник в 11.00.
1: Рубрику представляет сайт по покупке и продаже запчастей Bumper Buy.
2: Любая запчасть за пару кликов. Bumper Buy решает.
3: Вы слушаете
2: Радио Юнистар. Юнистар.

0: снова в Минске. С 24 сентября по 4 октября в кинотеатре Skyline Cinema 10 фильмов из 10 стран. Короткие истории, которые цепляют за живое. Смотрите и выбирайте лучший фильм. Skyline Cinema – территория ярких людей и особенных эмоций. Организатор ООО «Белсинема» Минск, Бобруйская, 6. Телефон 44-733-77-33. 18+.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Выгодные предложения на 21 век Бай до 27 сентября. Бумага.

А теперь его работу выставляют в музее. Все здания мужчина вручную вырезал из пробкового дерева канцелярским ножом. Мастер признался, что занимался этим ради удовольствия и не планировал показывать макет публике. Однако его дочь выложила видео с мини-городом в ТикТок. Ролики мгновенно завирусились и привлекли внимание кураторов музея города Нью-Йорк, которые и организовали выставку. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 44 копейки. Доллар США – 3 рубля 3 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 58 копеек. И к новостям компаний. Открыт основной этап регистрации брендов и агентств на международный профессиональный форум «Дни маркетинга, рекламы и брендинга», который пройдет в Минске 4 и 5 ноября. Главная тема форума – эпоха креативного маркетинга, будущее создается сегодня. Среди хедлайнеров – финалисты и победители премии эффективности маркетинга «Адма Эвордс 2026», а также представители рейтингов креативности и эффективности брендов. Подробности и регистрация на brand-day.by. Для звездных идей бизнеса только звездные решения от МТБанка. Кредит от 8,99% годовых в рублях, эквайринг от 10 рублей в месяц, лизинг от 3 рублей в год. Дополнительно поддержка персонального менеджера.

Это Юнистартом 20, финальный выпуск сентября. И вот кому надоело оставаться в тени и скучать на галерке Юничарта. Это Fastboy. Дуэт Fastboy поднимается на 19-ю ступеньку с новинкой Music Sounds. Спасибо вам за классное голосование. Ну и, кстати, у нас появились...

на электронной сцене уже более 10 лет, и за это время участники проекта успели поработать с такими легендами, как Армин Ван Бьюрен, Скутер, Маршмелло и многими другими. Ну а что до этой новинки «What If»? Сперва она стала хитом в социальных сетях, набрав миллионы стримов, это еще до официального запуска, а в радиоэфир. «What If» — это песня о боязни чего-то нового и о моменте между сомнением и решимостью сделать шаг вперед. Как вам?

0: Мы слушаем претендентов в хит-парад Юнистартов 20. Это Нептуника и What If. Если нравится, если вы хотите слышать эту новинку на Юнистар чаще, тогда продвигайте ее в Юнистартов 20 как можно скорее. У нас с вами неделя.
1: Голосуйте на Юнистар.бай. Юнистартов 20.
2: Номер 18.
0: И мы возвращаемся к обновленному юничарту. И на 18 месте у нас Cat's Eye и Габриэла. -4 в рейтинге.

0: реклама.
1: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Зика. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Галя, у нас отмен. Галя, у нас замен. Галя, у нас оплата!
3: Круг для вас будет как раз.
2: И что, получится оплатить?
3: Конечно! Ведь Скрок – это быстро, безопасно и с бесплатным оборудованием от банка «Белвеб».
2: Крок плюс «Белвеб-касса» 5 в одном. Выгодно для бизнеса, удобно для клиента.
4: Сеть магазинов «Сосити» представляет. Черная купилка с 24 по 27 сентября. Инжир всего 15,99 за килограмм. Грудинка свиная всего 11,99 за килограмм. Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
5: Организму нужен белок? Съешь баночку нута впрок. Хумус, закуска и паста из нута. Это так вкусно и это так круто.
6: Осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Техника Хайер со скидками до 40%. Выбирайте по выгодной цене. Пылесос, аэрогриль, отпариватель и многое другое. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТБанк.бай и по телефону 509-99-99.
9: МТ-банк.

0: Меня Вадим Савина, большой привет и добро пожаловать на продолжение радиошоу «Юнистартов 20», где каждые выходные осени мы вместе слушаем ваши любимые свежие хиты «Юнистарт». На очереди 17 место обновленного чарта, ну и сюда сегодня упали Offenbach с хитом «Miles Away», у них минус 2 пункта в рейтинге в конце сентября.
1: Голосуйте на «Юнистарт.бай».
2: Номер 17.
3: Hey guys, it's Offenbach. It started

0: Это Die For Me.
1: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде. Юнистар.

0: которое выбирает вся страна. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
1: Ну а сейчас самое время добавить ярких красок нашим с вами выходным. Сделаем это в гостевой рубрике «Флэшбэк», где по традиции слушаем хиты, которые покоряли Юнитоп в прошлом. Вот, например, друзья, ровно 16 лет назад дуэт барабанщиков-перкуссионистов, дуэт называется «Сафридо», также был в нашем чарте, и тогда, в конце сентября 2010-го, в тандеме с певицей Велиле они занимали у нас 16 место 16 лет назад. Красиво. Итак, слушаем «Хейлили».

0: Флешбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
1: Это
2: Радио Юнистар.

0: радио Юнистар.
1: Юнистар.
0: Хит за хитом.
2: На часах 17.34. Юнистар желает доброго вечера и безопасного пути. И давайте узнаем обстановку на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, пробки в Минске оцениваются в 9 баллов. Особенно тяжело проехать на МКАД от Долгиновского тракта до Притыцкого, на Янке Купалы от Кирова до Богдановича, на Куйбышева от Киселева до Сурганова.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
5: Реклама.

мини-шоппинг в Белт. 25 сентября с 17 до 23 часов скидка 18% от 100 рублей. Ждем вас по адресу гипермаркет Белт, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт Белт Шоп Бай. Телефон 599 69 69.

0: 9. Работа там, где вас действительно ценят. Белагропромбанк приглашает людей с инвалидностью присоединиться к дружной команде. Вакансии открыты в городе Минске, областных и районных городах страны. С первого дня рядом будет опытный куратор, а ваше здоровье и стабильность поддержат медицинская страховка, социальные гарантии и профсоюз банка. Все актуальные вакансии и контактные телефоны на сайте hr.belapb.by. hr.belapb.by. Белагропромбанк. Открываем возможности для каждого.
1: Горячее предложение в 3 цены по 6 октября. Кофе растворимый Nescafe Gold 12,79 за 95 грамм. Средство для мытья посуды Fairy в ассортименте 4,99 за 450 миллилитров. Подробности на сайте 3цены.by или по телефону 7300.
2: 3 цены. 3 цены.
3: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Черная пятница с картой особая в Гиппо. Только с 25 по 27 сентября. Шоколад Милка ММ Макс с карамельной начинкой и арахисом 276 грамм 10,99. Форель охлажденная, потрошенная с головой всего 39,99 за 1 килограмм. Гиппо. Люблю и все тут. Подробности на гиппо.бай. Телефон 017

0: Мы ведем обратный отчет до объявления лучшего юнистар-хита в конце сентября, и уже менее чем через полтора часа вы узнаете имя нашего чемпиона.
1: Юнистар ТОП-20.
0: А пока давайте слушать хит, который сегодня замыкает наш ТОП-15. И это «Swim» от великолепных BTS. В этом году, кстати, они гастролируют круче и богаче, чем Beyoncé в 2025.
1: Юнистар ТОП-20.
0: Ну и, кстати, вместе с Beyoncé, Полом Маккартни, Элтоном Джоном и Тейлор Свифт, кей-поп звезды BTS попали в почетнейший специальный список иконы Книги рекордов Гиннесса. Поздравляем, поздравляем. Ну и кто сегодня в юбилейный 20-й раз попал в наш хит-парад? Да, именно они.
2: Голосуйте.

0: 30.
1: Ну и что, собственно, друзья, если ваши фавориты взлетают в Юнитопе, то это к удовольствию, правда? Будем чаще слышать ныне Стар вашу любимую музыку.
2: Претендент.
1: Так. А это кто новенький? У нас появился в эфире и просится в Юничарт. Давайте знакомиться с новыми кандидатами на звание «Главный любимчик осени». Песня о поиске себя и стремлении стать увереннее, успешнее, ну и счастливее. Как вам «Can't Stop Thinking», «Can't Slow Down»? Хотите слышать на Юнистар эту новинку чаще?
0: Юнистар ТОП-20.
1: Это музыкальный проект, который ежемесячно набирает миллионы стримов в Spotify и TikTok, но и там же можно послушать все треки этого загадочного саунд-продюсера, который скрывается под именем Divag. Кстати, Google-переводчик определяет язык псевдонима как шведский, читается Divag. А себе хитмейкер предпочитает ничего не рассказывать.

резидентом Дэвид Гетта, Тедди Свимз и Тонз и Най. На 13 место взлетает Gone, Gone, Gone. Плюс 3 ступеньки за неделю. Отлично! We

0: Реклама.
1: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
2: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
3: Для роста вашего бизнеса МТБанк предлагает звездные решения. Эквайринг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк.
4: Пора в ОМА. Весь сентябрь. Подушка из полиэфирного и бамбукового волокна за 33 рубля. Подушка с наполнителем искусственный лебяжий пух за 29 рублей. Если за товарами для дома, то в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
5: Твой парень злится? Спасет пицца-лисица!
6: Начать понятный бизнес с надежным партнером просто. Откройте пункт выдачи заказов Озон. Начните с нуля или совмещайте со своим бизнесом без дополнительных вложений. Выплатим до 82 800 рублей на развитие за каждый новый пункт.

0: Оставьте заявку на pvz.ozon.by. Станьте частью большого роста Озон. Выплата поддержки при достижении минимального оборота. Подробности в оферте на сайте.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: На день рождения принято звать близких и друзей.
1: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33 630 70 21. Это была реклама.

0: Привет-привет! Я, Вадим Савин, возвращаюсь к вам с лучшим плейлистом долгожданных выходных. Ну а лучше он, конечно же, потому что его составляете вы путем голосования за любимую музыку на сайте unistar.by и в нашем мобильном приложении.
1: Unistar Top 20.
0: Так, на 12-й строчке юнитопа в конце сентября записываем имя еще одного фрешмена европейской электронной сцены. Это Мизмо. Его новинка сегодня покоряет у нас новую высоту, где раньше еще не летала. 12-е место. Ура! Поздравляем!
2: Голосуйте на unistar.by.

0: Топ-20.
1: Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан с хитом Broken Strings получают малопривлекательный для себя 11 номер свежего юнитопа. Да, ребята, дайте я вас обниму и пожалею. Музыканты только что потеряли прописку в верхней, самой престижной десятке нашего чарта.
2: Юнистар Топ-20. Обратный отсчет.
0: Номер 15.
1: А на 15-ю строчку у нас упали BTS с хитом Swim. И все равно они иконы по версии Книги рекордов Гиннесса. Да, поздравляем еще раз.
0: Номер 14.
1: На 14 место у нас взлетают Avalon Rockston, это Vertigo.
0: Номер 13.
1: На 13-ю ступеньку поднимаются David Guetta, Teddy Swims и Tones and I. Поднимаются! Представляете, вот так вот. Покажи себе нашего топа.

0: Скачивайте бесплатно мобильное приложение Unistar в App Store, Google Play или Huawei Gallery и вместе продвинем вашего фаворита в самый топ. Тогда он или она или они будут чаще звучать для вас на Unistar.
1: 20 лучших свежих хитов Unistar. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде.

0: 3,69 за 800 миллилитров. Выгодно с Гипбай и Белмаркет. Подробности на gipbo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира — сеть ювелирных магазинов Белювелирторг. День рождения, Белювелирторг! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. Белювелирторг. Разделите с нами радость праздника. Подробности по телефону 029-395-7300.

0: может смешать напиток практически с любым вкусом, даже несуществующим. Внутри аппарата 19 базовых вкусов, которые дают примерно 524 тысячи сочетаний. Искусственный интеллект слушает запрос, разбирает его на составные части, придумывает рецепт и управляет насосами с базовыми ингредиентами, чтобы смешать точный вкус. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 44 копейки. Доллар США – 3 рубля 3 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 58 копеек. И к новостям компании. Только по 30 сентября в Зика скидки до минус 60% на все ювелирные украшения Зорко. Зика – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Компания «Камака» получила 3 высшие награды премии номер 1 2026 года. По итогам комплексной оценки победителями в 3 номинациях стали майонез, кетчуп и горчица «Камака». Премия номер 1 в очередной раз подтвердила многолетнюю приверженность потребителей к бренду и стабильно высокое качество майонезов, соусов и кетчупов «Камака». Профессиональная премия эффективности маркетинга «Адма Эвордс» продлила прием конкурсных проектов до 5 октября. В этом году на премию поступило рекордное количество заявок от международных и локальных брендов. Участники получат возможность войти в рейтинги эффективности брендов и агентств 2026. Подробности на сайте admaawards.by. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – компания «Белджи».
2: Уже здесь, уже в продаже. Новый Белджи X50 во всех дилерских центрах страны. Любимый дизайн, комфорт и безопасность. Цена от 54 900 рублей. Белджи X50. Новый формат вашего выбора.
0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью осадков не обещают в Могилеве и Витебске. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте и Гродно будет до 12 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 8, плюс 10. И в Минске этой ночью тоже до 10 тепла и временами дождь. Завтра днем осадков не обещают только в Гомеле. Там будет теплее всего до плюс 19. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске будет 15-17 тепла. И в Минске завтра

0: это Юнистар ТОП-20, финальный выпуск сентября. И мистер Всезнайка Тедди Свимс спрыгивает у нас на 9 место. Ах, не выдержал Тедди конкуренции, сдался раньше прежнего. Так, мистер Know It All продолжает отступать, и скоро вы узнаете, каких красоток этот джентльмен пропустил вперед на этот раз. Ну а пока я напомню, кто новенький сегодняшнего дня приготовился потеснить суперзвезд и в октябре будет бороться за золото Юничарта.
1: Претендент.
0: Итак, один из наших претендентов — это проект Нептуника. What if? А кто еще?

0: Номер 8.
1: Hey, I'm David Guetta.
2: Hey, what's up? It's Bebe Rexha.
3: Почуяв могучих конкурентов, Bebe Rexha и David Guetta убегают с 10-го места. Да, на 8-ю ступеньку слушаем. It's the

0: Реклама.
1: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе скидки до 28% на встраиваемую технику Midea. Например, газовая варочная панель Midea с мощной ВОК-конфоркой всего за 792 рубля. Возможна оплата частями на 24 месяца с участием банков-партнеров. Предложение действует до 5 октября. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
2: Осень уже в Соколов. Только по 30 сентября воспользуйтесь скидками до 40% на золотые украшения с драгоценными камнями. Соколов. Роскошь, доступная каждому. Подробности на соколов.дефисбеларусь.бай и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
3: Сеть магазинов «Соседи» представляет. Черная купилка с 24 по 27 сентября. Инжир всего 15,99 за килограмм. Грудинка

0: Говядина свиная всего 11,99 за килограмм. Подробности на соседи.бай и по телефону 7290.
1: Организму нужен белок? Съешь баночку Нута впрок. Хумус, закуска и паста из Нута. Это так вкусно и это так круто.
2: Твоя осень с Мегатоп. Новая коллекция трендового обутку с натуральных материалов от 75 рублей. Выбирай свою пару у Мегатоп. Подробности на сайте Мегатоп.бай и у крамах вашего города.
3: Алло, имплантацию хочу. Алло, имплантацию хочу.
4: Имплантацию? Сделаем!
5: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии «Стомика».
2: «Стомика» 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
5: Информация носит рекламный характер. Возможные противопоказания и побочные эффекты.
6: Остался всего один рекламный ролик.
7: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловно, любовь к дороге.
6: Это была

0: Меня Вадима Савина, большой привет, и я желаю вам отличных выходных под любимые свежие хиты Юнистар.
1: Юнистар ТОП-20.
0: С каждой минутой мы все ближе к разгадке главной музыкальной тайны недели. И кто же сегодня станет нашим номером один?
2: Голосуйте на Юнистар.бай. Юнистар.

Жаль, но Кунгс и Тео Лондон точно не победят сегодня. Они в зоне турбулентности и испытывают большие перегрузки. В нашей галактике полным ходом звездопад. Galaxy теряет высоту и слетает на 7-й уровень. Поддержите парней дружеским лайком на unistar.by. Голосуем!

0: Ну вот же невезуха, друзья. Шакира и Burna Boy, как и Teddy Swims, кстати, как и BTS и многие другие, споткнулись в погоне за лидером, забуксовали и откатились назад. Дай-дай! И в конце сентября вылетает из нашего топ-5. Да. И вот на этой довольно сенсационной ноте давайте поставим Шакире утешительный лайк. Давайте поздравим Дамьяна Давида из группы Måneskin с женитьбой. Да-да, женился! И давайте вспомним очередную догоняющую пятерку обновленного хит-парада Юнистар.
1: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.

0: На седьмую строчку упали Кунгс и Теофилус Лондон. Это Galaxy.
1: Номер 6.
0: И на шестое место рухнули. Да, иначе не скажу. Рухнули Шакира и Burna Boy. Дай-дай.
2: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде.

0: Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
1: А на очереди рубрика «Флэшбэк», где мы сравниваем хит-парады Юнистар разных лет. И ровно 4 года назад итальянцы Måneskin занимали у нас 10 место с хитом «Supermodel» — «Супермодель». Послушаем? А давайте! И давайте еще раз поздравим Дамьяна Давида со свадьбой. Молодоженам, как говорится, любви и счастья.
0: «Флэшбэк». «Флэшбэк». Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.

0: Радио Юнистар.
1: Юнистар.
0: Хит за хитом.
2: 18:34 на часах. Юнистар желает доброго вечера и безопасного пути. И прямо сейчас давайте узнаем обстановку на дороге. По информации сервиса Яндекс.Карты, пробки в Минске оцениваются в 6 баллов, и особенно тяжело проехать на Киселева от Красной до Богдановича, на Куйбышева от Кульман до Сурганова и на Старовилинском тракте от Нововилинской до Орловской.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
5: Реклама.
6: На день рождения принято звать близких и друзей.
5: Для торгового центра «Сеница» это его покупатели. «Сеница» исполняется 3 года. Праздник продлится 2 дня, 3 и 4 октября. Гостей ждет дегустация фермерских продуктов, яркая развлекательная программа, скидки до минус 50%, а также сладкий подарок каждому гостю. Подробности в инстаграм «Сеница.бай» и по телефону 33 630 70 21.
7: Больше чистоты, больше выгоды на 21 век бай. С 21 по 27 сентября капсулы для посудомоечных машин «Финиш Квантум Лимон» 100 штук в упаковке всего 54 рубля 99 копеек и кэшбэк 30%. 21 век бай. Мы рядом. Подробности по телефону 221.

0: Покупай и продавай на BumperBuy. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Черт!

0: От меня, Вадима Савина, большой привет! Радио «Юнистар» с гордостью представляет финальный радиочарт сентября. И прямо по курсу 5 главных, 5 лучших и ваших самых любимых хитов недели.
1: Голосуйте на «Юнистар.бай». Номер 5.
2: Hey, what's up? It's Bebe Rexha.
0: И вы только послушайте, кто вернулся в наш топ-5, чтобы триумфально замкнуть его сегодня. Bebe Rexha и Faceless. Это New Religion, наш номер.

0: Вы только послушайте, какие люди на сцене нашего радио-шоу «Юнистартом 20» выступают нынче. Это... Это красотка Дженни из группы Blackpink и хитмейкер и продюсер Tame Impala. Дженни и Tame Impala. Красавица и симпатяга. Да, ну и что? Давайте послушаем-ка. Смотрите-ка. Дракула возвращается на прежние высоты. Это очень хороший знак, и если дальше так пойдет, то уже через неделю, в октябре, стало быть, Tame Impala и Дженни сыграют в финале. Ну а пока самое время объявлять и слушать наших новых чемпионов этих выходных.
1: Номер 3.

0: Реклама.
1: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
0: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания нежелательной реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО Гриндекс, Латвия.

0: 49 за 800 миллилитров. Выгодно с Гипай и Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.
1: Заряди свой электромобиль. Качественные зарядные станции для дома и офиса, кабели всех стандартов и переходники под любой автомобиль в интернет-магазине «Евкарбай». Доставка по всей Беларуси. Электромобиль свой заряжай вместе с сайтом «Евкарбай».
2: Знаете что? Я одну умную вещь скажу. Только не обижайтесь. Имплантацию делают в «Стомике».
3: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии «Стомика». 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
4: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Белагропромбанк.
7: Мама купила в кредит. Шторы, диван, ковролин, кровать, покрывало, подушки. Квартира теперь, как хотелось давно. И главное, все без лишней нагрузки.
8: Кредит на белорусские товары в Белагропромбанке. Ставка 7% годовых первые 120 дней. Далее 13,9% до 7 лет. А погашение основного долга начинается с 12 месяца. Подробнее на сайте belapb.by или по номеру 136.
9: Это была

0: Бенистар ТОП-20.
1: Эх, как же красиво! Неделю назад они взлетели у нас на первое место, но не выдержали славы и сегодня упали с пьедестала почета на второе место. Только серебро! Сегодня достаются Мадонне и Мартину Гарриксу. Это Bizarre. Наш номер два. И у нас смена лидера.
2: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде.

0: Встречайте и слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Вы слушаете хит-парад Юнистар 25 сентября 2026 года. И вот как звучат лучшие, главные хиты этой недели.
2: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
3: Номер 5.
1: New Religion благодаря вам возвращается в главную пятерку. Биби Рекса и Faithless. Это пятое место.
3: Номер 4.
1: Дракула подрос. С пятой ступеньки на четвертую перемещаются Tame Impala.

0: Певица Alternate, Hugelio и красотки Email Angel. Это I'm Moving to the Sun. И, кстати, у них юбилей ровненько. 10 недель присутствия. Поздравляем! А вот Мадонна и Мартин Гаррикс, лидеры прошлой недели, увы, отступают на вторую позицию и уходят в тень с хитом Bizarre.
1: Топ-20. Лидер.
0: И кому же на этой неделе достался абсолютный максимум ваших лайков на сайте unistar.by и в нашем мобильном приложении? Кто еще не пел для вас сегодня? И кто на этой неделе особенно очаровал вас своим обаянием и магнетизмом? Магнетиком, как говорят там у них. Да, друзья, группа The Bounce. Ну что, наши поздравления. Абсолютный максимум лайков достается норвежскому трио The Bounce. И Magnetic — это лучший хит этой недели. Как всегда, шикарный выбор лидера. Молодцы, спасибо за голосование и вашу классную компанию сегодня. Я, Вадим Савин, вас крепенько обнимаю и желаю отличных выходных под любимую музыку. Ну а сейчас встречайте The Bounce, Magnetic.
1: Unistar Top 20. Хит номер один.

0: хит номер один.
1: Реклама.
0: Черная пятница с картой особая в Гиппо и Хамелеон в Белмаркет. Только с 25 по 27 сентября. Инжир Турция 1 килограмм 16,99. Сыр очень полутвердый жирностью 45-50%. 1 килограмм всего 12,79. А также масло подсолнечное Лея 3,69 за 800 миллилитров.
2: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
0: Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040. Стройка, ремонт, уборка.

0: предела!
1: Дорогая, купил путевки в Египет.
2: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
1: Купим в Манго Маркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Манго Маркет.

0: Уточняйте. ООО «ИМВБ РБ». УНП 193-630-204.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете «Юнистар». Партнер эфира – сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг». «Белювелирторг» празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с «Белювелирторг» по 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на «белювелирторг.бай».

0: Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. В Минске добавили еще два места для прохождения медкомиссии. Теперь ее можно пройти не только в 24-й поликлинике, но и в 11-й клинике и во 2-й городской больнице. Речь, например, о справках для водительского удостоверения или разрешения на ношение оружия. В Минздраве напоминают, что на медкомиссию лучше записываться заранее. Сделать это можно через сайты 103.бай или талон.бай, сообщает ОНТ. В Беларуси начался осенний рост простудных заболеваний, сообщает телеграм-канал Минздрава. Медики отмечают, что это ожидаемый сезонный подъем, связанный с похолоданием и началом учебного года. Чаще всего сейчас болеют дети. На них приходится 68% всех случаев. Гриппа пока нет, а среди циркулирующих инфекций лидируют риновирус, боковирус и парагрипп. Специальные контейнеры для ненужной одежды начнут устанавливать в Минске с октября. Их разместят не на обычных мусорных площадках, а в отдельных местах с хорошей проходимостью, чтобы люди не выбрасывали туда бытовые отходы. На первом этапе в городе появится 50 таких точек, сообщает Минское городское жилищное хозяйство. Вещи нужно будет сдавать упакованными в пакеты. Весь собранный текстиль отсортируют и отправят на переработку или повторное использование. И в завершении выпуска. Американец создал автомат с газировкой с искусственным интеллектом. Он может смешать напиток практически с любым вкусом, даже несуществующим. Внутри аппарата 19 базовых вкусов, которые дают примерно 524 тысячи сочетаний. Искусственный интеллект слушает запрос, разбирает его на составные части, придумывает рецепт и управляет насосами с базовыми ингредиентами, чтобы смешать точный вкус. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 44 копейки. Доллар США – 3 рубля 3 копейки. И 100 российских рублей – 3 рубля и 58 копеек. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Ну а дальше о погоде. А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью осадков не обещают в Могилеве и Витебске. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте и Гродно будет до 12 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 8, плюс 10. И в Минске этой ночью тоже до 10 тепла и временами дождь. Завтра днем осадков не обещают только в Гомеле. Там будет теплее всего до плюс 19. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске будет 15-17 тепла. И в Минске завтра днем плюс 12-14 и временами дождь.
1: Выходные начинаются сегодня. Оставляйте все дела на потом и включайте Юнистар. Сегодня с 7 вечера и до полуночи увеличиваем темп.

0: электроинструмент. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 284 66 66. «Удачник». Техника для дела. Скидки до предела.
1: Ами. Акция.

0: Лизинг от 10 рублей в месяц и лизинг всего от 3 рублей в год. Акция действует до конца года. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк.
1: Это была реклама.
2: Вечеринка Юнистар.
1: А дальше мировой хит.
0: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
3: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
4: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
2: Вечеринка.

0: Реклама. Кофе купил.
1: Вернулась.
0: Билеты в кино.
1: Вернулась.
0: Поужинали.
1: И это вернулось.
0: Что у тебя постоянно возвращается?
1: Кэшбэк.

0: 20.
1: День музыки в музыкальной гостиной. В Международный день музыки в уютной музыкальной гостиной Татьяны Старченко прозвучат вокальные произведения Баха и Беллини, Шостаковича и Свиридова, Теревердиева, Шнитке, Пьяццоллы в исполнении солистов филармонии и Белорусского большого театра. Малый зал Белгосфилармонии. 1 октября. Для зрителей старше 6 лет.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Остался всего один рекламный ролик. Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by. Это была реклама.

0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Maluma and Shakira, Agua.
0: Новый хит на Юнистар.

0: Новый хит. Юнистар. Хит за хитом.
1: Реклама. Ами. Акция «Лови скидки». Только с 18 сентября по 1 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Вечером грустится. Тогда пицца лисица.
3: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в Барановичах приглашает на работу работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефоны 80-163-59-95-24 и 80-163-59-95-23.
1: Это была реклама.
0: Вечеринка «Юнистар».
1: А дальше мировой хит.
4: Партнер – препарат «Нанолар».
5: Аргентокия «Нанолар» представляет. Простыло горло – вот удар.
6: Аргентокия «Нанолар».
5: Аргентокия «Нанолар». Помощь в лечении ангина и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла «Аргентокия «Нанолар». Содержит наноколлоид серебра. Снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП». Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: 22-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
3: Это была...

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью осадков не обещают в Могилеве и Витебске. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте и Гродно будет до 12 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 8, плюс 10. И в Минске этой ночью тоже до 10 тепла и временами дождь. Завтра днем осадков не обещают только в Гомеле. Там будет теплее всего до плюс 19. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске будет 15-17 тепла. И в Минске завтра днем плюс 12-14 и временами дождь.
1: Выходные начинаются сегодня. Сегодня открываем очередной час вечеринки Юнистар. Итак, до полуночи. Оставляйте все дела на потом и включайте Юнистар.

0: Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Swish, Crazy for You.
0: Новый хит на Юнистар.

0: И ночью осадков не обещают в Могилеве и Витебске. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте и Гродно будет до 12 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 8, плюс 10. И в Минске этой ночью тоже до 10 тепла и временами дождь. Завтра днем осадков не обещают только в Гомеле. Там будет теплее всего до плюс 19. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске будет 15-17 тепла. И в Минске завтра днем плюс 12-14 и временами дождь.
1: Начинаются сегодня. Сегодня открываем очередной час вечеринки Юнистар. Итак, до полуночи. Оставляйте все дела на потом и включайте.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.
6: ВИЧ

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
5: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
6: Зоя. Hold the horizon.

0: Юнистар. Хит за хитом.
1: Короткая реклама.
2: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
3: Я с вами.
2: Ювентус?
4: Это наш сезон.
2: Илья, Леша, Егор?
5: Мы готовы.
2: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
6: Сайт Бетера.ру. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
7: Ты

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью осадков не обещают в Могилеве и Витебске. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте и Гродно будет до 12 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 8, плюс 10. И в Минске этой ночью тоже до 10 тепла и временами дождь. Завтра днем осадков не обещают только в Гомеле. Там будет теплее всего до плюс 19. В остальных городах пройдут дожди. В Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске будет 15-17 тепла. И в Минске завтра днем плюс 12-14 и временами дождь.
1: Выходные начинаются сегодня. Сегодня открываем очередной час вечеринки Юнистар. Итак, до полуночи. Оставляйте все дела на потом и включай

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Она связана с риском получения убытков.
1: А дальше хит за хитом.
2: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
3: Маранди, Мисс Келли.
2: Новый хит на Unistar.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
5: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
6: Topic и карт-бланш. Lucky Ones.
5: Новый хит на Юнистар.

0: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

Поступил звонок из банка? Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Marshmallow, Illenium, Sacha, Close My Eyes.
0: Новый хит на Unistar.

0: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет – другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Swish, Crazy for You.
0: Новый хит на Unistar.